0: и будем громко кричать об этом.
1: Вы взрослые, слышите вас? Прекратите все это.
2: Мы не хотим.

Ах, сон красивый, но недолгий. Уже пора вставать. Вот тут расставит все по полкам. Ему еще меня спасать. Все решено, завтра поеду в отпуск. Буду валяться на пляже, где море не наше, кушать на

0: в отпуск!
1: Участники сборника «Грани».
2: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

успокоят, омоют, осудят и научат, как стать серьезным. Ливни летние снова будут.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно, музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине в плейлисте она у меня стоит. Запоминающийся, очень теплый текст, душевно». Ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
2: 11-й трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер, поехали».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На работе сидел, что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитатив сделал просто. Ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки» Александр Клементьев, город Чапаевск. Трек называется просто «Осень». Поехали!

Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, Настя повесла? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

нашей памяти река, не богата повторением. То мгновение, как века, то века, одно мгновение, где переплетение лет, перекресток наших судеб.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь. Ребята, в какую эпоху мы живем? Я рассказываю о наших современниках. Они или пока с нами, или вот ушли вот-вот совсем недавно. Понимаете, это наши современники, а их музыку будут слушать через 200, через 500 лет. Дэйв Брубек, величайший джазовый пианист и композитор, в юности хотел стать ветеринаром. Папа его владел ранчо, и сынуля хотел доить коров. А тот препод из колледжа вдруг сказал: «Милок, хорош витать в облаках. Выбирай, либо корова, либо консерватория». Немного подумав, Дэйв окончил консерваторию, правда, с формулировкой

Никогда не заниматься преподавательской деятельностью, так как он не знал нот. У него был абсолютный слух. Take five!

1951 году Брубек создает свой квартет вместе с Паулом Деймондом, с которым он познакомился еще на войне. Да, Брубек воевал во Второй мировой. Прошел огонь, и воду, и медные трубы. «Время вперед!» – так Дэйв назвал очередной альбом, записанный в 1959 году. «Ух, и наломал он там дров! 5 четвертей, 9 восьмых, 7 четвертей. Это размеры, в которых сыграны композиции. И все это разошлось так, что альбом стал платиновым, а за ним еще 3 концептуальных альбома вышли. И это считается сейчас классикой джаза».

Состав квартета был смешанным. Чего это такое? Да просто негр играл на контрабасе. Юджин Райт. Это было тоже новшеством Дэвида Брубика. Смешанный состав на одной сцене. Это нонсенс. Нехорошо. Для конца 50-х годов на телевидении его обрезали. Это даже послужило отменой концертов. Музыку народ играл черную, а на сцену чернокожих не пускали. Это американский бред. Брубик получил Грэмми. Его уважали сильные мира сего. Даже Арнольд Шварценеггер, когда был губернатором Калифорнии, внес имя Брубика в зал славы штата. Наконец, Дэйв Брубик – один из совсем немногих джазменов, выступавших в Советском Союзе в самый глухой застой.

Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

Можно жить лишь любя, можно видеть миры.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
2: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении. И такого рэпа со смыслом. Вот. И в этой песне я попытался их соединить, но, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж. Трек называется «Сага Воин». Поехали!

Солнце и уши от звуков. Уже несколько лет не было ни одного трезвого понедельника. Механически иду на работу, чтоб затеряться среди ноутбуков, быть частичкой общества, пополнять

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: А итак, дорогие подруги, здравствуйте! Здравствуйте, дорогие мои, 21.01 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер. Сегодня у нас среда. А это значит, что очередная программа «Миксер». А сегодня это не просто миксер, это 190-й миксер. Это космический миксер. И сегодня у нас еще финал отбора на фестиваль Revolution 2023. Вот, приветствую всех, кто к нам уже подключился. Здравствуйте те, кто слушает FM. Приветствую всех, кто слушает нас в онлайне. Вот, для тех, кто у нас в первый раз, расскажу сразу, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть основной чат, который видно на стриме, который я читаю, куда можно писать. Он находится прямо у нас на сайте, на страничке прослушивания, под плеером и под моей наглой мордой. Вот, там можно писать, там я вижу, там я читаю. Вот, во-вторых, находите в Ютубе или во ВКонтакте канал или группу «Неформатное радио». Прямо там сейчас идет стрим. Вот, и в комментариях к стриму можете тоже писать, чем, в принципе, люди сейчас и занимаются. Вот, только попрошу заметить, не в эфирной теме, которая на стенке висит, а именно найдите стрим. Вот, и в комментариях к стриму пишите. Касаемо звука, хорошо песни будут звучать на радио. Вот, на онлайн-трансляции будет замечательно звучать. Вот, если вы слушаете стрим, то песни, скорее всего, будут звучать не очень громко. Вот, потому что, ну, специфика такая. Вот, плюс на стриме я нет-нет, да и да. Могу и матюгнуться, и, собственно, поругаться, и покричать. Поэтому, если вы с детьми смотрите стрим, с этого вам или выгнать их нафиг, или одеть наушники. Ну и, конечно же, все, кто слушает нас с телефонов, обязательно одевайте наушники, потому что в телефонах звук плохой. Вот, все, рассказал. Виталик, здравствуй. Здравствуй, Виталик. Вот, ну и, собственно, давайте начинать. Ну, смотрите, как бы список уже утвержден. Вчера мы, Ваня, я отправил все голоса, которые наголосили. Вот, уже список составлен. Собственно, обсуждать тут уже нечего. Единственное, что вот я вчера в бомбардировке забыл просто. Надо было вчера озвучить. Ну, сегодня озвучу. Все равно сегодня здесь сегодня все как раз заинтересованы. В альтернативном голосовании. Вот, у символа неба накидали 2500, соответственно, я эту сумму умножаю на 2, и 5000 неформатных рублей завтра ребятам зачислю на баланс, когда буду выкладывать запись эфира. Вот, ну и, собственно, цифра такая хорошая, давайте, ребятки, я вас заберу в треках недели покручу. Да, ну вот в треках недели и 5000 у вас еще на балансе будет, там еще можете что-нибудь себе зарядить. Вот так вот. Все. Это касаемо того, что отзвучало. Давайте я сейчас заменю альтернативную голосовалку, где она у меня уже пора новую голосилку включать. Так, эту выключаем, эту включаем. Вот же наши сегодняшние участники. Сегодня мы... Это у нас результат отбора 4 туров. Вот, и только один из этих участников попадет в финал. И, собственно, будет играть на главной сцене фестиваля. Собственно, за что битва и начинается. Итак, друзья, так, сейчас я открою сопроводиловку. Мне же Ванька все про всех написал. Все про всех написал. Сегодня мы вспомнили Салтыкова и Щедрина обоих. Обоих и Салтыкова и Щедрина. Вот, и начнем мы сегодня с группы The Nighters. Город Москва, трек называется «Огненный дракон». Я надеюсь, что треки все новые. Потому что я помню, на какой-то из отборов у нас был, и ребята кидали свои старые треки, которые уже звучали. Вот, итак, The Nighters, композиции группы звучат на русском и английском языке, тексты песен отправляют слушателя за поиском смысла жизни, окунают в омуты любви и ненависти, сталкивают с мистическим и таинственным миром. Творчество коллектива — это баланс музыки и текстов, драйва и гармонии, черного и белого. Итак, The Nighters, Москва, трек называется «Огненный дракон». Давайте, поехали, ставим, слушаем. Ну а вы, конечно же, комментируйте. Игорь Милкумов, здравствуй. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, другие подруги, что там у нас? 21.10 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер. Только что у нас отзвучала группа The Nighters со своим огненным драконом. Вот. Артемка пишет, вот, спасибо за отзывы. Заходите к нам, мы. Но я у вас, ИСы, уже давненько. Так что давайте добавляйтесь. Да, музыканты, я, кстати, обычно говорю, но сегодня, так как у меня тряханутое состояние, забыл сказать. Когда слышите свою песню в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылочки на свои группы, на свои какие-то ближайшие концерты. Это не возбраняется, это приветствуется, наоборот. То есть, чтобы люди вас услышали и могли сразу же зайти к вам, добавиться, ознакомиться с вашим иным, другим творчеством. Вот, поэтому не стесняйтесь, кидайте. Так, ладно, что-то тут сейчас, сейчас я буду вычленять комментарии по музыке из остальных комментариев. Вот, Артемка пишет, тут бас лучше слышно. Ну, тут бас хорошо. Ну, я, кстати, включил себе еще сабвуфер внизу, так что прям меня тут попинуло малеха. Так, Саня Луженков пишет, музыка и тексты ложатся в ухо неплохо. Так, Саня Завадский, слушай, дружище, я вижу, что ты кинул дружилку ко мне. Сейчас я после эфира добавлю обязательно. Так, что там, музычка интересная, вкусненько звучит. Так, куда ты намылился на финал в Москву? Ну, если меня Ванька позовет, конечно же, поеду журить, судить и прибухивать. То есть я-то планирую... Я в прошлый раз не бухал, и у них было скучно там. Вот, поэтому надо выправлять ситуацию. Тем более, я так понимаю, это уже в новом клубе будет, в каком-то в другом у нас финал. Вот, поэтому надо его обмыть, конечно же. Так, что тут еще у нас пишут? Пару-тройку рюмок и помогло. Слушай, Вань, да вполне возможно, что и поможет, но, как тебе сказать, меня и так плющит. Вот, а тут я же не понимаю, у меня минус или плюс. Понимаешь, может эффект быть обратный. Вот, и плюс я не знаю, какое у меня нормальное давление, понимаешь? Мне сейчас вот Коляновна померила там что-то этот, 128/90, но мне последний раз мерили давление, мне, наверное, было лет 15-16. А, нет, вру, скорую помощь мне, я сам себе вызвал ко мне, об голову биту сломали, вот, вспомнил, я в говнину пьяный был, вот, тогда у меня было 120/80, то есть... Я говорю, ну и что тут на 8 прибавилось? Она говорит, да ты что, на 5 прибавилось, это уже плохо, а сейчас ты практически в этот, при инфаркте. Вот, ну, я говорю, значит, уйду красиво, сдохну прямо в эфире. Так, что тут нам пишут? Что там пишут? Мою можно не ставить, я... Да не, ребят, все будет хорошо, всех послушаем обязательно, что вы. Так, Маришка пишет, The Nighters лучшие. Вот, Артемка тут, сколько у тебя... Ну-ка, Артемка, расскажи нам, сколько у тебя групп, народ интересуется. Так, звучит самобытно и интересно, мне глянулось. Так, что там еще, 22-го... Буду на концерте, Юла пригласила. Юла. Так, что там еще? Только что была наша песня. Голосуйте всем табором. Вот, правильно, так и надо. Ладно, поехали дальше. Давайте сегодня не будем особо размазывать, чтобы я побыстрее от вас свалил. Пойду лягу и сдохну где-нибудь под этим, под кроватью. Так, следующие ребята у нас. Иные реальности. Город Москва, трек называется «Отражение». Про себя написано следующее. Группа «Иные реальности» играет в стиле хард-рок и около него с легкой ноткой философии в текстах. Так вот, короткое сопроводило. Поехали, ставим, слушаем, но вы комментируете.

уже добрые, вечные, сносим систему кнопкой Delete, форматируя память, удаляем беспечно и выходим в дверь.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, дорогие подруги, 21:19:35 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Вот, дорогие, иные реальности кинули в основной чат ссылочку на свой паблик. У вас плюс один, ребят. Так, что тут нам? Ринка пишет. Дядя Захар Ульяна говорит... дядя Захар Ульяна говорит, здоровается. Привет, Улька. Улька, привет. Машу тебе лапкой, если ты смотришь. Вот. Так, что тут еще нам пишут? Выходные не был, теперь не в своей тарелке и башка на бекрень. Так, Витос пишет, что-то я, наверное, все сегодня просто буду слушать. Неохота комментировать, лучше проголосую. Так, Дина Кязимова пишет, музыка кайф. Так, что тут еще? Димка, не то. Вот, Виталик пишет, если честно, то что-то скучная песня. Так, Игорян пишет, Наутилус напоминает «Брат 2». Да ладно, ну нет, ну совсем нет, ты что? Так, что там еще? Чё-то прям не очень запись. Чё-то прям не очень запись пишут. Вот, блин, где они писались? Вот, ну я за эфиром сказал, давайте я еще раз повторю. Тут я слушаю, да, то, что звучит. Запись-то, в принципе, ничего. Вот, свели плохо, то есть из этой записи можно было вытянуть, но все-таки процент занудности есть, ребят, вы не обижайтесь, я скажу как есть. Вот, вам надо как-то разбавить песнягу, она получилась очень монотонная и очень длинная. Вот смотрите, она сколько, она 4:26, то есть это уже много, то есть 4,5 минуты это просто прям вот зашкаливает. И она у вас прям ровная. Нету такого, чтобы вот какие-то были изменения. И где-то на второй минуте уже начинаешь понимать, что хочется переключить. То есть, ну, мы живем в 21 веке, и сейчас народ быстродум, они быстро слушают, быстро впитывают, быстро перематывают. Поэтому, если мозг не зацепился за что-то, то песня улетает дальше, пролетает. Вот, поэтому мой вам совет просто, ну, во-первых, над сведением поработать обязательно. Во-вторых, данную композицию чем-то надо или разбавить, или кастрировать. Ну, короче, поработать надо с аранжировочкой, потому что она монотонная, а монотонность это всегда плохо для музыки. Так, когда будет прослушивание? Спрашивает Софья. Софья, какое прослушивание? Расскажи. Расскажи, про какое прослушивание ты спрашиваешь. Так, что тут, когда голосование начнется? С голосования, ребят, начнется завтра ночью. Вот, завтра ночью на сайте Неформатного радио появится запись эфира сегодняшнего, появится голосовалка, будете ставить галочки за всех, кто понравился, вот, и мы потом эти галочки будем считать. Сегодня работает альтернативное голосование, оно никак не влияет на общее голосование, но все средства будут зачислены на баланс музыкантам и умножены на 2. Вот, они уже найдут, как их грамотно потратить. Так, вот, что тут? Машка пишет, скоро моя будет двухминутка. Давай-давай, ждем-ждем. Ну как скоро? Еще не скоро. Еще не скоро, пока посиди. Так, что тут нам еще пишут? Вроде все. Олежек, да я не жалуюсь, я просто рассказываю. Я просто рассказываю, почему. Я же вчера всем обещал, что сегодня у нас будет синий эфир. Мы тут прибухнем, так прибухнем. Я буду стоять на голове и ногами играть на балалайке. Но сегодня меня, видите, как это, повело малеха, поэтому сегодня я с чайком. Вот. Ладушки. А, да, и ссылка на голосование будет у нас в группе «Неформатное радио». Она появится, то есть если кому лень будет искать на сайте, она появится у нас в группе, поэтому, чтобы не пропустить вспышку, нажмите себе туда куда-нибудь колокольчик. Вот Лерка пишет, я сосиску ждала. Да, были планы на сосиску, честно. Честно, были планы. И тазик вискаря приготовлен. Но, блин, ни к чему это сейчас озорство. Лучше перебздеть, чем недобздеть. Так, Ладно, Васек пишет, отличная новость прилетела, The Nighters играют на открытии мотосезона у ночных волков. Молодцы, ребят, поздравляю. Поздравляю. Так, ну и, собственно, все. Все, поехали. Поехали дальше. Далее. Далее у нас Шилов Бенд. Город Москва, ночными огнями называется трек. Про себя написано следующее. Горячая смесь из текстов и музыки, эмоций и энергии. Полное погружение в стихию рока, панка и ска. Цунами звука, ураганная подача, которая не оставит вас равнодушными. Вот, ставим, слушаем Шилов Бенд, ночными огнями, город Москва, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: А итак, дорогие подруги, что там у нас? 21, 28, 37 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Вот, мы выяснили, что Олег Митрофанов – это Машкин басист. Вот, а Машка – это наша, как это называется, Полина Гагарина русского рока. Вот так вот. Так, только что у нас отзвучали Шилов Бенд. Сейчас я буду опять вычитывать комментарии, вылавливать буду комментарии. Так, сосиску я ждала, пока не дождалась, и кинулась в синее море. В общем, все умерли. Так, сейчас, Шилов Бенд, мои любимые. Олег наш басист. Вот, позитивчик играет, Ринка пишет, позитивненькая песенка. Олег пишет. Так, что там еще у нас? Так. А что-то вообще комментариев нету. Вот, бас прикольный, слэпом херячит слэпом. Вот, и все. И все. Вот так вот. Надо лежачок Зухеру подогнать, чтобы лежа эфирить. Фиду, а что ты сидя работаешь, а лежа неудобно? Вот что-то из этого. Ладно. Полетели дальше. Ребят, сегодня не будем долго задерживаться, чтобы я побыстрее от вас свалил, потому что я сегодня болею. Вот, далее у нас группа «Радионавтика». Время троллейбусов, которое уже крутится в ротации неформатного радио вовсю. И ребята уже выиграли у нас место в сборнике «Грани», который в мае мы начнем собирать. Это и пластинка, и ротация как минимум полгода. Вот, короче, целая куча ништяков. Ну и вообще, в принципе, ребята интересные. Вот, давайте буду читать. «Радионавтика» — это свободное плавание между такими музыкальными континентами, как фолк, блюз, софт, мелодический рок, в лучших традициях московского андеграунда и при хронической ностальгии по кельтской романтике. Группа называет свой стиль даосский рок. Итак, «Радионавтика», Москва, время троллейбусов, поехали, ставим. Слушаем, ну а вы, конечно же, что вы комментируете?

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья и подруги, здравствуйте все, кто к нам только что подключился. 21:36 на моих зеленых системных. Дэн Реновацио спрашивает, смотрю с задержкой, играл ли Шилов Бенд? Играл прямо вот перед радионавтикой. Шилов Бенд играл, очерчивая круг, все хорошо, он отзвучал. Так, что тут нам? Димка пишет, сейчас уже нейросеть учится сводить песни. Пару кнопок и песень готова. Слушай, Дим, ну тут я поспорю, конечно. Они свести, это, скажем так, не два пальца об асфальт. Там все-таки душа нужна, поверь мне. Тут пока у нейросети не появится душа, как у жидкого терминатора, вот, сводить они нормально не будут. Отмастерить, да, могут, но свести вряд ли. Так, что там еще у нас? Олежек пишет, подкладом звучала балалайка или нет, не пойму никак. Звучит интересно. Игорян пишет, в тексте есть смысл, песня о поколении, походу, и музыкальное замедление указывает на ностальгию. Так, Соня у нас нарисовалась, пока звучала у нас радионавтика. Так, что там еще у нас пишут? Танцевальный вечер. Где мастеринг от автора? Да, группа «Радио Нафтика». Что-то вы прям не отмастерили трек совсем от слова совсем. О, кстати, надо же мне убавить. Ну ладно, вот мне надо не забыть убавить минус 7 дБ сделать, а то сейчас следующий трек у вас разорвет барабанные перепонки. Так, вот Ваня пишет, мне «Радионавтика» нравится, хорошие песни, но живьем они все еще звучат лучше, чем в записи. Вот Ванька, вот он любит музыкантов, и он так это скромненько сказал, ребят, сведено херово, сведено, играете хорошо, вот, сведено херово. Так, дорожная песенка, так, что там еще у нас пишут? Ну и, собственно, все, комментариев больше нет. А, вот, веселенько прозвучали, Сонька написала. Вот. Нет, хорошо, мне понравилось, но замастерить надо, конечно, потому что вот я честно говорю, сейчас плюс 7 добавил, и то там прям, мне кажется, было очень плохо слышно вам в эфире. Кстати, расскажите, как было в эфире, не на стриме, а на радио, как было слышно радионавтику, потому что мне даже интересно. Вот, ладно, поехали дальше. Далее как раз вот наша, это самая наша, вот это не Полина, а Маша, которая Полина Гагарина русского рока. Вот, наша Slim Life с треком «Одно и то же». Уже крутится у нас в треках недели их «Где ты?» трек, который еще нигде не вышел. Я уже, собственно, от Машуль до огреб, потому что, ну, мы как по привычке у нас ребята выкладывают, когда все, они прям раз трек прилепляют. Она мне говорит, Зухер, ты чё? Ты чё, говорит, охренел, у нас трек еще не вышел, а вы тут его в группе выставили. Пришлось срочно удалять. Вот, но тем не менее, трек уже крутится. Ну, а сейчас следующая, другая песня, «Одно и то же» называется песня. Slim Life, Москва, поехали ставить. А, ну надо же сопроводиловку зачитать. Где эта сопроводиловка? Сейчас мы ее найдем, вот же она. Так, Slim Life — это русский рок с женским вокалом в текущем составе. А, все, уже играет Slim Life.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, другие подруги, 21:42, 19 на моих зеленых системных. Саня вот пишет: прибавь звука у себя. Ребят, на стриме звук какашка. Я сразу предупреждал в начале эфира, я всегда это говорю. Если хотите нормально слушать песни, включайте радиопоток. Или в FM, если вас не ловит, значит в онлайне. Там звук нормально идет. Вот, а здесь, если я на стриме начну подкручивать громче, тише, это будет, ну вот я честно говорю, это будет полная жопа. Вот, давайте, гоу в группу, Машка пишет, кто, ну я-то уже подписан, вот, ссылочка брошена, во всех чатах присутствует, добавляйтесь, вот, мимимишная мама-машка наша, вот, и написала она, что завтра уже трек выйдет, ну, значит, завтра мы его вернем, понимаешь, в тот пост, который был про трек недели. Так, радиоверсия. Радио. Мы в воскресенье живьем в Алиби играем. Вот, ну, скинь мне, и я перепощу. Ну, только в субботу. У нас народ быстро забывает все. Поэтому, если концерт в воскресенье, перепост лучше сделать в субботу. Без проблем. Так, что там нам еще понаписали? Так. Начало прикольненькое. Машу я слышала вживую. Крутая девочка. Так, пишет к тому, что Шилов Бенд играл не ночными огнями, которые вы звучали, а трек «Очерчивая круг». Слушай, играл, скорее всего, «Очерчивая круг». Сейчас я погляжу. Где? Вот, Шилов Бенд, «Очерчивая круг» играл. А это мне, видимо, в описании Ванька забыл стереть старое название трека, и я его зачитал, потому что он у меня был написан в сопроводиловке. А звучало все правильно, звучало у нас, что там, «Очерчивая круг», не переживай, все, звучало все правильно. Так, что там нам еще пишут? Вот Ванька пишет: я тоже был на концерте, отлично поет, легко и приятно. Васек пишет: прикольный танцевальчик. Так, Олежек пишет: гитарный ход отличный, речитативчик супер, трек отличный, РХЧП по-русски с женским вокалом, круть. Так, Ринка написала: прикольные. Неплохой квадратик в начале, но в процессе песни много переходов. В тексте слова мудрее. Может, перемудрили, но, Игорек, я не знаю. Наверное, им так хотелось сделать. Они же, собственно, свою песню делали. Знаешь, я всегда музыкантам говорю: не слушайте никого, делайте свое плохое. Делайте свое плохое, никого не слушайте. Вот, ну они так видят. Понимаешь, если они будут подстраиваться под кого-то и делать под кого-то, это будут уже не они, не те музыкантов, которых любят, а это будут какие-то блеклые копии. Поэтому надо принимать как есть. Ну, не нравится эта песня, значит, другая понравится. Вот, ну у них так задумано, я думаю. Так, что там еще нам пишут? Ждем. Все, хочу Захара в группу, как подписчик. Лерка, ну так вот сейчас будет, когда у тебя твоя песня играть, кинешь ссылочку, и я к вам добавлюсь, конечно же, обязательно. Вот. Так, ладно, поехали дальше. Далее у нас Нарафаминск. Нафиг to gain. Нафиг этот гейн. Nothing to gain. Трек называется «Поколение». «Поколение» хоть он называется. Я теперь А тут вообще не написано ничего. Да, «Поколение». Вот. Из города Нарафаминск играют альтернативный металл и делают это достойно. Написано в сопроводиловке. Поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы, конечно же, комментируйте.

0: есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, другие подруги, 21:50-21 на моих зеленых системных. Nothing to gain были только что у нас. Ток-шоу у нас были Nothing to gain из Nothing to Фоминска. Из Nothing to Фоминска. Так, что тут нам народ пишет? Народ написал много, много всего. Так, что тут? Сейчас я долистаю. Вот, ух ты, супер. Напоминает Люмен. Вот такое же играет наша команда. Братцы, вы круты, вещь. Так, Маха вот пишет, эти мне нравятся, я такое слушаю, но больше на эмо-группу 2007-го похоже. Я тут как-то рассказывал, короче, к нам приехали эти, господи, Отто Дикс в Тулин. Вот, они же то ли эмо, то ли готы. Ну, короче, они все в черном и грустные. Вот, а мы тут так это знатно прибухнули на студии, что-то мы сидели, тут у нас большая компашка собралась. И, короче, мы решили, что мы пойдем на концерт этой группы, все в белом и с белыми шариками. Даже шарики, даже купили шарики. И вот мы, ну не дошли мы, блин, жалко, так хотелось сходить туда. Вот, шарики в итоге до сих пор у меня где-то в ящике валяются, уже лет, наверное, 7-8 прошло. Вот, но было весело. Так, неплохо, забойненько такое люблю, Бекки бы туда, Сонька пишет. Так, что там у нас еще? Хороший вокал, смутил переход отступления к куплету. Так, Олежек пишет, обожаю альтруху, сам рублю в этом жанре. Парни, я с удовольствием к вам добавлюсь, мошиши. Так, Ринка пишет, мошиши, связь прерывается, бывает у меня. Слушай, ну это, видимо, такой хреновый интернет. Так, финал был прекрасен. Мне знаете, что финал напомнил? Я не знаю, каким образом, но у меня почему-то всплыла технология. Нажми на кнопку, получишь по мозгам. Вот, и там вот приблизительно так же вокал сделан. Прям очень похоже. Так, что там еще у нас? Парни, ломитесь в сборник. Буду очень рад соседству с вами. Так, что там? Все зависло. Нафинги лучшие. Здорово, дядька бородатый. Здорово, Антоха. Только зашел, ничего не слышал. Ну, ничего, будет же запись эфира. Так, парни, погнали в грани. Все. Так, ладно, в стриме висит видео. Кстати, да, в стриме висит видео. Ребят, ну, переходите на YouTube, у кого висит. Ну, это, видимо, ВКонтакт. Или там пытается прорваться реклама, а у вас блокировщик рекламы стоит, и поэтому у вас и стрим завис, скорее всего, дело в этом. Вот, ну что, молодцы, красиво, здорово, поехали дальше. Я сегодня не буду сильно рассусолить, ребят, потому что меня тут, понимаешь, это теребит давленец, я сегодня болею. Вот, далее у нас «Символ неба», город Москва, «Дом и работа» называется трек. Сопроводиловка следующая. Отличительная черта группы «Символ неба» – стилистическое разнообразие. В группе собрались музыканты, имеющие опыт выступлений в музыкальных коллективах от лайтового рока до жесткого тяжмета и даже в хоре Московской консерватории. Запоминающиеся мелодии, серьезная не очень лирика, яркие соло – все это «Символ неба». Ставим, слушаем, поехали. Ну, а вы, конечно же, комментируете, да? Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, други, подруги, 21:58:10 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер. Вот, и я сейчас понял, что произошло ужасное. Но слава богу. Так, сейчас, ребятушки, мне надо отвлечься на секундочку. Давайте я вам буду рассказывать прогноз погоды. Нет же, он есть, Вот, в Туле сегодня было тепло. Потому что в Туле, в принципе, всегда тепло. Даже когда везде холодно, в Туле все равно тепло. Вот, у меня трек Леркин почему-то не добавлен был в плейлист. Вот, и я думаю, как такое получилось? Как такое вообще могло случиться? Вот, и пришлось срочно добавлять. Вот, ладно, все, теперь можно про погоду не говорить. Так, вернемся мы к группе «Символ неба». Дома работа. Так, что там нам народ пишет? Во-первых, пишут, что виснет стрим на ВКонтакте. Ребят, ну тут я ничем не могу вам посодействовать. Переходите на Ютуб. У кого виснет ВКонтакт, смотрите на Ютубе. Так, что там еще у нас? Яркие соло, AC/DC чистой воды в начале, песенка про меня. Так, что Игорян пишет, музыка ничего, только название песни никак не вяжется с роком. Так, что там еще у нас? Классика Old School зашло. Ванька пишет, хорошая группа, был у них на концерте, отличная энергетика у ребят. Так, Василий пишет, у нас в деревне тоже были хипаны, да-да-да-да-да, я тут за эфиром даже этот сектор газа немножечко попел. Так, что тут еще у нас подвисает ВК, сижу, молчу, да не молчи ты, что ты, господи, от тебя тут, понимаешь, точно я сильно быстрее не умру. Так, что там, доброта, песня, ностальгия. Песня «Ностальгия». «Мимо тещиного дома я без дела не хожу». Так, Ванька пишет, вот «Символ неба» хорошие мелодисты. Виктор Шигорин проснулся, прям пишет, знаете что, «Радионавтика рулит». Слава богу. Слава богу, вовремя написал. Так, что там еще? Так. Вот песня напоминает из детства. Блин, забыла группу, матершинная была такая. Так, что еще у нас? Напомнила нашего Петруху и «Стандарт Читинг». Да, есть у нас такая детская группа на неформатке. Ребята, да, даже сейчас умудряются концертировать. Я все переживаю, думаю, ребят, вы с этими концертами сейчас же там всех подряд гребут, блин, и увозят на фарш. Они еще и концерты играют. Так, что там еще у нас? Ух ты, клавиши добавились. Так, что? В Москве тоже тепло. Все, закончили. Поехали дальше. Далее у нас девочка Лера. Рела, потому что она Варелия Волкова. Значит, она не Лера, а Рела. Вот, и написано про них следующее. Хочет своей музыкой изменить этот мир к лучшему, достучаться до всех дверей и сердец, пробудив в людях доброту и любовь. Вот, и песенку Лера выбрала самостоятельно. Real Life называется песня. Ну, она правда клевая на самом деле. Вот, поехали, ставим, слушаем.
3: Правду, настоящие чувства. Я за дикую страсть

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, 22.06.06 на моих зеленых системных. Дэн Реновацио пишет, не ставит тут смайлы. Лера топ. Лера топ. Витос пишет, молчал, не выдержал. Хорошая песня. Вот, класс. Васек пишет, я тоже улыблюсь, очень позитивно буду за тебя голосовать. Так, что там, Лерка пишет, я, если честно, пипец, как рада была выступить на сцене на Revolution, это как фантастика была. Слушай, ну, выступать это всегда клево, потому что это обмен энергиями, это же здорово. Я вот 2 года уже нигде не играю и прям чувствую, что закис, видите, болеть начал, голова кружится, надо выступать. Так, вкусняшно и взрывно, Лера, звучит красиво, все у тебя в подписчиках. Так, что там, прям норм, даже альт-рок. Что там у нас, Арбенину на пенсию. Аплодисменты, даешь Леру в массы. Машка вот пишет, Лера, мы с тобой заодно и тоже топим. Ванек пишет, шедеврально. Так, что там еще у нас? Авхдоравлю. Вот Машка написала, да, брата. Девочки, они такие девочки, они прям такие у нас девочки. Не, ну на самом деле, если бы не девчонки, вот насколько поганее была бы наша жизнь. Вот представьте. Вот, поэтому, конечно же, когда хорошие, добрые девочки, красивые девочки поют красивые, добрые песни, это в итоге приводит жизнь к лучшему. Я так думаю. Вот, ну что, друзья, Зухер, покажи басуху. Сейчас покажу. Это у меня болгарский орфей, полуакустика. Вот, выменял на Yamaha, на Пацифику, но я его буду в порядок приводить, я вот это все черное страшное сошлифую, гриф на место поставлю, потому что там такие зазоры, что мама не горюй. Короче, приведу ее в порядок, будет зачетная гитара, родные звукосниматели, все родное стоит, меня прям, и звук мне очень нравится. Я, кстати, вот корзину груш свою записал на этом басу, он прям хорошо звучит. Вот, ладно. Вернемся к нашим птичкам. Итак, друзья, завтра вечером, наверное, ближе к ночи, на сайте неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира, появится голосование, вот, и ссылочка на голосовалку будет у нас в группе во ВКонтакте неформатное радио. Кому будет лень искать на сайте, можете там найти. Поэтому, чтобы не пропустить вспышку, подпишитесь, нажмите на колокольчик, что там правильно надо сделать, я слаб в этих всех нюансах. Вот, давайте, друзья, не забывать, что все мы люди, все мы человеки, все мы музыканты, давайте быть добрее, поэтому я в очередной раз всех прошу и умоляю, давайте проведем честное голосование, пожалуйста, без вот этого вот всего, вот, и... Обычно я говорю, победит сильнейший, ни хрена. Вот все ребята классные в этом списке. Ну, просто кто-то еще и сыграет на фестивале. Это не повод, чтобы ненавидеть друг друга, чтобы заниматься какой-то чернухой. Поэтому предлагаю вам всем дружить. В первую очередь, я смотрю, уже многие, кстати, передружились тут все. Поэтому главное в музыкальных фестивалях, главное участие. Во всех отборах главное участие. Победа — это просто бонус. Вот, поэтому это голосование сейчас вот будет самое ценное, да, но и опять же мы его будем судить очень строго, поэтому аккуратнее, не балуйтесь, пожалуйста. Вот, сейчас давайте я включу песню, которая весь эфир хотела прорваться. После этой песни на радио наступит, включится другой диджей или автодиджей, тихо не будет, а на стриме я еще немножечко повисю.

0: Правильно.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: Church of Misery. Церковь страданий на русский. Лидер Тацу Миками, бас-гитарист. Японские черти из города Токио, четыре японца в японской стране, в 1995 году собрались-таки в японском городе Токио и решили играть музло. Стоунер. Знаешь, что, типичная же японская музыка. Ну, театр кабуки. Слышали? Так вот, совершенно не то. Вот рядом не стоял, не похоже ни капли. А про что петь? Про распускающуюся сакуру? Про Фудзияму, освещенную восходящим солнцем? Про туманы ущелья Итинакура, спустившихся со склон Таникагавы? Хрена в тачку! Будем петь про серийных убийц. Ну так вот, у них есть песня даже про нашего Чикатило. I'm motherfucker.

0: участники сборника «Грани».
1: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, «Мечта подростка» называется трек. Поехали! Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Забуду те твои слова, как будто море взбунтовалось где-то, или вулкан обрушил лаву гневом. Ты все реши, пожалуйста, сама. Как будто по миру пошла молва о том, о сём, неважном в мире этом, и кто-то высказался по секрету. Ты все реши, пожалуйста, сама. Ты все такой же, только я не та. Вокруг осталось слишком мало света. Произнеси, добравшись до поэта. Ты все реши, пожалуйста, сама. Сказал для облегчения ума. Я для тебя, как самый лютый враг. Не бойся, отпущу за так. Ты все реши, пожалуйста, сама. Когда-нибудь в последние года я обернусь к тебе в надежде лета. Улыбка брошена под ноги смеха. Готов принять удары без успеха. Произнесу тебе в ответ слова. Да ты иди, я все решу сама.

ничего опять не хочу. Тихо-тихо засыпает, снегом город серый и чужой, выключаю свет и

вечер тенью от фонаря. Черные деревья хранят солнечного лета тайны. Стрелки тикают и странно

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и я мне в самолете, и мы ездим домой. То есть для меня это было, наконец-то я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была, тогда на тот момент, в 16-м году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Платвинов Владимир. «Едем домой», город Оренбург, и этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь. Можно играть блюз, не помню ноты, можно глотать пыль дальних дорог, можно продать дом, кормить енотов. Один итог, и мы едем домой, едем домой, и мы едем домой, домой, и мы едем домой, едем домой.

душу своим враньем. Но мы едем домой, едем домой. Но мы едем домой, домой. Но мы едем домой, едем домой.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой

Черный свет предрешенной судьбы, белым символом лысой горы. На краю голубой стены я познаю и янь, и инь. Я волною

о жизнь разобьюсь, черной бездны приемля грусть. Все забудут меня, ну и пусть.

Через 1000 лет солнце будет теплей, я росой просочусь сквозь траву. Я землею рожден, в небесах обречен, я огнем и водой возрожден.

0: Короче, шухер, здесь диджей Зухер.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Ну что ж, друзья, здравствуйте. Здравствуйте, сегодня среда, 21.00, и как всегда, в эфире программа «Неформатный миксер». Здравствуйте, друзья, долго нас не было, долго меня не было, 4 почти месяца, 3, если быть точным, 3 месяца. Все спрашивают, как отдохнул, друзья, не отдыхал вообще, по-моему, ни дня. Вот, много всего произошло. Серег Датка, привет. Пашка, здравствуй. Натаха, приветище. Дениска, здорово. Игорян, привет, привет, дорогой. Андрюха наш, здравствуй. Кто там у нас еще? Ленка, Янка, привет. Олежек, здорово. Антоха, привет тебе огромный. Леха, своя компания, здравствуй, дорогой. Кто там у нас? Валюха, привет. Стрела Морфея, здравствуйте в обеих ипостасях. Вадим, сука! Ну как без этой фразы? Вадим наварил тазик раков, у него прям красота. У него прям красота. Ну, у меня сегодня грушки ворованные из огорода, из чужого. И сливовая, понимаешь, крепивочка. Хотел сказать наливочка, но наливочка такая 20-25, а тут где-то под 70, поэтому... Крепивочка. Вот, итак, друзья, что, давайте, сегодня у нас очень много новеньких. Ленка пишет, мы соскучились. Ну, слава богу, что вы соскучились, значит, сегодня все пройдет весело. Вот, Серега пишет, скучал. Антоха, здравствуй, здравствуй, дорогой. Который Данилов, у нас много народу, я от которых будет много, буду фамильярничать, буду говорить Данилов, вот, и Андреев. Итак, что сегодня, ребят, я выбрал треки, которые, мне кажется, не были, не треки, а группы, которые не были у нас в миксере ни разу. Возможно, одна была, но так давно, что мы потом с этим человеком вживую встретились на Малоярославце, потом еще 4 Малоярославца прошло, потом прошло еще, наверное, лет 6, и, короче, лет 10 назад, поэтому можно сказать, что в миксере они тоже не были. Вот, поэтому сегодня по принципу все новенькие, давайте для новеньких сразу расскажу, что сегодня будет происходить. Мы будем ставить треки, все будут слушать, комментировать обязательно. Вот, завтра поздно ночью, в четверг, появится на сайте неформатного радио запись эфира, появится голосовалка, и всю неделю можно голосовать за треки. Можно звать друзей, можно голосовать самим, позвать тещу, бабушку, маму, внучку, всех звать, но ни в коем случае не пользоваться вот этими вот механическими накрутчиками голосилок. Все это вычисляется моментально, это сразу же будет прям бан, позор на всю страну, и больше в программу звать не будем. Поэтому ай-яй-яй. Нечестная игра, это какашка. Вот, ну и, соответственно, висит у нас, ну, кто на стриме, те видят, альтернативное голосование. Там идет голосование рублем. Она вообще никак не привязана к основной голосовалке. В зависимости от активности голосующих, призы придумаю для участников самостоятельно. Ну, посмотрим, какая будет активность. Ну и, конечно же, суммы, которые упадут на альтернативное голосование, будут умножены на 2 и зачислены на баланс, собственно, самим музыкантам, которые участвуют в этом голосовании. Вот, все рассказал, а теперь давайте начинать эфир. Итак, друзья, начнем мы, знаете, с чего? Начнем мы с того, что мы бахнем, во-первых, давно мы не виделись, не слышались, и это ли не повод, да? Это раз. Во-вторых, у нас начался новый сезон. В-третьих, скоро Новый год. Понимаешь, уже холодина-холодинушка настала. Уже я запустил, как это называется, отопление дома. Отопление дома зашлепал. Вот, Игорян пишет, в 2017-м была интеллигентная... Слушай, ну, Игорян, можно сказать, что это было так давно, что все равно, что не было. Так что, во-первых, вы тогда и звучали хуже, вот честное слово. Поэтому давай представим, что вы не были в миксере ни разу. Вот, поэтому пускай будет так. Вот, ладно, друзья, давайте бахнем дружненько. И, собственно, понеслась. Итак, первое. Первый сегодня у нас кто? Я посмотрел издалека. Кто у нас издалека? У нас издалека Анна Самоха. Указано, что дислокация Тюмень. Поэтому мне кажется, что там совсем другой часовой пояс. Поэтому давайте начнем с них. Вот, что у них написано про себя. Сольный проект Анна Самоха создан в 2020 году в городе Тюмень. Анна экспериментирует с современным электронным звучанием и классическим роком, замешивая экспериментально многие стили. Совмещение рока и киберпанковской атмосферики, где люди и техника становятся единым целым, на данный момент складывается свое неповторимое звучание. Скажу честно, я послушал три трека, выбрал именно этот. Он прям такой интересный. Ну, вы сейчас, собственно, сами все услышите. Итак, Анна Самоха, трек называется «Тошнота» или «Тошнота». Я не знаю, куда правильно поставить ударение, но тут надо суть знать же, да? Поехали, ставим, слушаем. Тюмень. Ну, а вы комментируйте, голосуйте. А, ну, забыл же рассказать, как общаться же. Что ж я? Во-первых, Дискорд. Ссылочка на наш Дискорд есть, понимаешь, в эфирной теме во ВКонтакте. Есть у нас на сайте в разделе программы «Миксер». Вот, во-вторых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Туда только писать. Мне вот кто-то звонить пытался в программе. Нет, туда только пишем. Я все зачитаю. Вот. Далее, что у нас? Конечно же, лучше всего я вижу тех, кто пишут комментарии к стриму. Стрим идет в Ютубе, стрим идет в Твиче, стрим идет во ВКонтакте. Соответственно, в комментариях к самому стриму пишите, не к теме к эфирной, а к стриме. И я это все тут вот увижу. Вот, рассказал, как общаться. Поехали. Поехали уже, поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, отзвучал у нас первый участник программы Анна Самоха. Тошнота, город Тюмень. Вот, и вот Витёк пишет, не берусь комментировать, потому как слухаю с телефона. Вот такие вещи, конечно, надо или в наушниках, или на... Мне сейчас очень хотелось включить вот эти 300 ватт низов, у меня тут мониторы включить, но я в наушниках, я решил Коляновну не злить сегодня. Я сегодня в наушничках по-тихому. Вот, так, друзья, по поводу звука хочу сразу всех предупредить. Кто у нас первый раз, те не знают. Если хотите нормально, качественно слушать песни, то слушайте радио или включайте нас в приемниках, или слушайте в интернете у нас на сайте, ну и много всяких приложений, где неформатное радио есть. Вот, это по поводу звука. На стриме он так себе, потому что он параллельно и туда играет, и я не могу его выловить. Не могу выловить золотую середину. Вот, поэтому кому нужен качественный звук, слушайте радио. Вот, по поводу звука на стриме. Просто вот мне несколько человек написали. Одни говорят, нормально звук звучал, именно когда радио, когда песня идет, да? Другие говорят, что надо бы побольше. Вот я так и не понял, кому как. Проголосуйте мне, пожалуйста. Вот, Евблампи, здорово, как сам. Я устатый, но а что делать? Жизнь такова, что приходится трудиться. Так, Андрюха пишет, сделано качественно, за это плюс треку. Серег Даткай пишет, клавишник ушел в пляс, голос хорош. Так, вчера с женой обсуждали название групп, пишет нам. И что вы наобсуждали? Так, что там еще? Дениска пишет, мне нравится это что-то. Так, интересно звучит песня. Хороший старт, пишет Антоха наш Андреев, который далее Стрела Морфея пишет, интересный переход, своеобразно по-своему исполнительница делает. Не, вообще классно. Так, там было три, ну вот, которые мне попались, да, сразу на вид. Я их послушал все, и прям вот я понял, что те два, они как все, они такие одинаковые. А вот этот прям классный. И я его прям сразу в программу. Так, Валюха пишет, неплохо так звучит. Ленка Янка написала, весьма интересное звучание, мне понравилось. Олежек пишет, отличное сочетание классики и электронных элементов. Ну и, конечно же, женский вокал. Сегодня, кстати, девчонок много будет. Вот, вкусняшно звучит. Зухер, без подзатыльников, я про мемы сегодня упоминал. Жена все равно неформат не слушает. Я тоже в наушниках. Ну и ладно, ну и сиди без подзатыльника, как дурак. Вот, 3 месяца тебе никто не бил подзатыльники, и никто и не отобьет теперь. Так, что там у нас пишет? Можно чуть навалить. Ага. Игорян пишет, я стрим смотрю не ради звука, а ради звездежа. Я материться могу только на стриме, а на стриме я матерюсь только когда песни на радио играют, потому что в FM нам сейчас лучше не материться, там сейчас единорос сидит у нас такой мордастый и ходит, слушает неформатку, и как только прям он бежит, я вас, говорит, ух, всех позакрываю, привет, товарищ единорос. Вот. Я в эфире буду только на стриме матом ругаться. Так, потому и хотелось бы чуть-чуть погромче песни, чтобы их не пропустить. Вот, ну ладно. «Ручка унитаза», «Огонь название». Слушай, самое классное название для группы – это «Мертвые еноты». Я не знаю, оно занято или нет. Попробуй. «Мертвые еноты» – очень хорошее название. Так, что там? «Единорог». Да, ну вот они, эти сволочи. Они сейчас вмешиваются, понимаешь, у нас было 5 вышек, осталось 3 вышки, поэтому я теперь стараюсь не ругаться в эфире матом. Но иногда проскакивает, ну что ж тут, сила привычки, ее не переплюнешь. Так, Вадимка пишет, необычная песенка была, она клевая была, мне очень понравилась, Тюмень. Я вот... Не знаю, Анна у нас почему-то не висит ни в чате, ни, у них, наверное, поздно. Сейчас сколько в Тюмени времени, кстати? Кто знает, кто в курсе, чтобы мне в Google не лезть. Не узнавать. Я, кстати, забыл, знаете, что сделать? Сейчас я остановлю. Вот так вот. У меня тут одна программа очень жрет оперативную память, дабы у нас ничего не отвалилось. Так, вымирающие вышки. Тоже хорошее название. Вымирающие вышки. Падающие. Нет, знаешь, как встающая Пизанская башня. Встающая. Все думают, что она падает, а она встает. Это большая такая реклама. А что тогда было? Тогда же не было Виагры, да? Чем-то же люди питались, чтобы вот эта Пизанская башня не падала. Что-то было ведь в то время наверняка. Какой-нибудь там крылья летучей мыши в те времена что-то же жрали. Так, подзатыльники уже не актуальны, ибо старенький прикол. А почему старенький? Ты не понимаешь, тут дело же не в приколе, а в моем кайфе, в моем личном кайфе. Когда я говорю, жена Олежика, сделай бздынь Олежику. Она Олежику бздынь, а мне прям приятно и хорошо. Вот же в чем дело. 23:18 сейчас в Тюмени. Вот, ну не так уж и поздно. Жалко, почему она не пришла. Мы бы сейчас бы с ней пообсуждали бы. Ну ладно. А будем надеяться, что в следующий раз, когда она будет в программе «Миксер», она не пропустит. Ну что, поехали дальше. Поехали дальше. Далее у нас кто? Далее у нас как раз люди. Вот этот человек. Вот этот не очень высокий, но очень, понимаешь, борзый. Очень борзый, но не очень высокий. И мы решили считать, что он у нас в «Миксере» не был ни разу. Это группа «Бешеные». Это наш Игорян Анзелевский. Вот, это город Малый Ярославец. Или ты теперь у нас не Малый Ярославец? Ты у нас теперь где чей? Сейчас я посмотрю. Там, по-моему, Москва была указана. Почему? Почему у тебя было указано, что ты Москва? Да, вот написано дислокация. Ты что, переехал? Ты бросил свою, понимаешь, родину. Вот это вот поле, которое было залито байкерами. Вот, и прочее, вот там. Там ошибка выскочила, пишет. Ясно, ясно. Вот, короче, Малый Ярославец. Мы-то знаем, откуда он, мы-то знаем. Вот, группа «Бешеные», «Белый плен». В стилистике указано рок, хотя раньше он кричал, что я панк и альтернативчик. Вот, поэтому я и взял его в программу, не слушая, понимаешь, не слушая. Итак, поехали, ставим. «Бешеные», город Малый Ярославец, «Белый плен» называется трек. Поехали. Ну, а я бахну. У кого налито, давайте.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, здравствуйте. 21.24 на моих зеленых системных. Приветствую всех радиослушателей. Приветствую всех, кто слушает нас в онлайне. Отдельный привет тем, кто на стриме. Там я ругаюсь матом и побухиваю. Вот. Привет, я же все время забываю. Привет тем, кто слушает наши подкасты на iTunes, на саундстриме. Google, по-моему, закрыл подкасты, но на всякий случай им тоже привет. Вот, ладно, только что у нас озвучали «Бешеный город Малоярославец». Вот Вадим написал: «Хорошо, звучат громко, и на панков тоже похоже». На панков тоже похоже. Вот, Олежек пишет: «Классический панк-рок подъехал, стиль очень разноплановый, даже альтернативу раньше называли новыми панками, так что весь мир с электрухами считает, что панки». Ну, тогда и я панк, ну что делать? Ну, конечно, из меня панк как из козьего... Амна, как конфетки, да? Вот, не очень бешеный, если честно, Антоха вот пишет. Серега написал: «Да, такая незамысловатая гитарки, эпатаж, в общем, хороший панк. Я бы немного провокал, поругался, но зачем? Это ж панки, все норм». Вот, Натаха пишет: «Музыку вполне себе слышно». Так, что там еще нам написали по треку? Сейчас. Вот Евлампий у нас решил дунуть под это дело. Давай, не буду тебя отвлекать. Сделай поменьше дырочек в фольге, чтобы надолго растянуть. Так, Серега пишет, вот... нет, это Антоха. Антоха пишет: «Гитарный роск с жужжащим въездом». Вот. Так, Штаб, ты же панк, у тебя есть панк. Ну, это песня «Мама, я панк». Ну, какой из меня к черту панк? Ты что? Так, что там у нас? «Кайфовенько, как звучат». Вот Ленка Янка написал. Петруха, на всякий случай с тобой еще по радио. Здоровый, вдруг ты не смотришь стрим. Здравствуй, дорогой. Здравствуй, город Одесса. Так, собственно, все. Все, больше никто ничего не написал по треку. Чуешь, Игорян? Вот написали: на панков тоже похожи, и не очень-то и бешеные, если честно. Так что вот. Вот, еще 10 лет не буду брать тебя. Не буду еще 10 лет брать тебя. Вот наш молдаванский друг нарисовался. Здравствуй, родик, здравствуй, дорогой. Вот, как там Кишинев поживает? Собственно, все прочитал. Давайте, смотрит Петруха, смотрит. Ну и слава богу. Слушай, я в ленте периодически вижу какие-то твои там вот эти вот выкладки, но я, честно, еще даже не удосужился посмотреть. Я видел, что там клип твой «Дедушкин завет» все хвалили. Я обязательно посмотрю, но вот пока не видел, честно. Поэтому не обижайся. Я не комментирую не потому, что я вредный такой, я просто еще не видел. Вот. Едем дальше. Так, давайте мы... на «Бешеных» я забыл ссылку кинуть. Конечно же, давайте сейчас я напишу, знаете, как «Отзвучало». Сейчас добавим по-быстрому. Я уже просто отвык. Уже «Отзвучало». Вот. Тынц. И сейчас мы везде это все бабахнем. И в Тутуб, и в ВКонтакт, и вообще везде. Так... Где там у нас контакт? Пей, конечно. Не надо ждать никого. Так, ладно, едем дальше. Далее что у нас? Я вот не знаю, как... Это, помните фильм «Брат», когда иностранцы подошли? Это первый «Брат». Подходит к Бодрову и говорит: «Where is Nora?» Нора. Там девочка вот эта страшная говорит: не Нора, а Нора. Вот, я не знаю, это Нора или Нора. Вот, это город Калуга. Проект называется «Нора» латинскими буквами. Я поэтому не знаю. Сами они... Походу, я не знаю, не присутствует. Вот я так понял, это Анна, девочка. Я никакой Анны у нас в чате не вижу. Походу, они этот момент просрали. Вот, видимо, не знают, что они сегодня в эфире. Трек называется «Черной птицей». Про себя ничего не написано. Написано следующее: музыка, которая вторит твое сердце. Итак, ставим, слушаем. Дядь Виталик, привет. Дядь Виталик, привет. Чего там с третьими гранями, спрашивает Олежек. Олежек, третьими гранями вот начну заниматься только с понедельника. Я обещал всем, что начну заниматься с 1 октября, но у меня не получилось, поэтому я благополучно начинаю заниматься с понедельника. Начинаю разгребать заявки все. Вот, ну и, собственно, кто еще не добавился, но хотел бы в сборник, вот у вас еще есть время, добавляйтесь. Вот, вот, собственно, и все, что с третьими гранями. Потому что очень кисло набирались, если бы там было хотя бы 20 заявок, я очень хотел летом выпустить, что вслед за вторыми гранями, но как-то прям очень тухленько народ добавлялся. Сейчас там, по-моему, по количеству нормально, поэтому вот я с понедельника начну их разгребать. Итак, Нора, Калуга, «Черные птицы», ставим, слушаем. Я наливаю, начисляю, а вы как можете. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, здравствуйте, дорогие радиослушатели. 21:35 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер. В эфире программа «Миксер». Только что отзвучала Нора или Нора черной птицей. И вот мы тут за эфиром обсуждаем, на что похоже. Вот, и тут вот сравнивают, сейчас скажу, вот 7Б, город 312, а мне Total очень напомнил, ну классно, классно звучит, на самом деле классный трек, и вот мне Андрюха написал, что если воспользоваться поиском в группе, то Нора звучала в 116 выпуске, были даже победителями. Слушай, Андрюх, ну вот я тебе честно скажу, я вот сейчас их услышал, как в первый раз, я не помню, что было в 116 выпуске, поэтому мне прям показалось, что я их

Ну и давайте буду читать уже комментарии. Так, вот, Олежек пишет: опаньки, вкусненькая песенка, первый трек, и вот этот у меня в лидерах. А девоньки-то жгут. Вот, Антоха пишет: группа уже звучала на неформатке, звучат неплохо. Валюха пишет: мне очень нравится, супер звучит и музыка, и голос. Петруха написал: звучит приятно, сделано хорошо. Стрела Морфея пишет: припев запоминается, мягко, плавно. Ленка наставила антифаков, короче, ей понравилось. Вот, что там у нас еще? Что там еще у нас? Хорошая идея через пятерку лет повторять старичков. Да дело не в том, что я хочу повторять старичков, просто я уже сам настолько, как у меня деменция начинается, я уже забываю, что было в прошлых выпусках, видишь, и мне казалось, что я нашел новую классную группу, а они, оказывается, у нас уже звучали и даже уже побеждали, вот, видишь, как бывает. Так, песни хорошие, пишет Ленка Янка. Вадим пишет: хороший эфир звучит сегодня, хорошие песни. Илья выпил хорошо. Ты знаешь, сегодня я старался, выбирал хорошие песни, поэтому должно быть все вкусненько, потому что, ну, думаю, у нас 3 месяца не было, и тут абы что бы не поставишь, я прям так это подошел с усердием отслушивал, выбирал. Так, что там еще у нас? Сестры Зайцевы. Да ладно, Серега, ну ты что? Ну нет, ну сестры Зайцевы, это прям это вот вообще. Ты куда-то не туда пошел. Так, Игорян пишет: странно, все группы Калужской области, играющие на концертах, знаю, а на неформатке всплывают. А может, они на концертах не играют? Может, они студийные музыканты, может быть. У нас, вот кто у нас? У нас Олежек, студийный музыкант. Он пишется и выпускается, а на концертах не звучит. Хотя вот я считаю, что надо обязательно выгуливать себя. Обязательно выгуливать себя на публику. Нет-нет, да сходить, понимаешь, на сцену. Вот как я, нет-нет, да съездил в Питер, съездил в Воронеж, съездил в Вологду, прокатился. Вот, поиграл. Людям дал эмоции, сам получил позитив. Обязательно надо выходить в зал, обязательно. Ладно. Там выше читай. Слушай, Серег, я не буду. Ладно, ты не обижайся. Я просто сейчас начну туда листать, потом сюда. Я потеряюсь, запутаюсь. И, понимаешь, вообще забуду, о чем была речь. Вот. Так, ладно, едем дальше. Дальше у нас человек, который научился пользоваться Дискордом. Это... Так, сейчас мы давайте закроем нору. Она у нас отзвучала. Бешеные у нас отзвучали. Анна Самоха у нас отзвучала. Вот. Дядя Виталик, город Москва. И, собственно, Виталий Леонидович, собственной персоной, пишет следующее. Я пишу песни в собственном направлении. Регги в гармошечном. Музыкантов нашел пока что только на запись альбома. Вот. Все музыканты работают в Железногорском театре опереты. Вот. Для живого исполнения музыкантов не нашел ни в своем Железногорске, ни в соседнем Красноярске. Все, кто мне попадались, либо не хотят что-то свое оригинальное играть, не ставят такую задачу, либо не понимают, что я играю. Мой проект пока что виртуальный. Виталик, ты знаешь, музыканты — это беда. Я тебе, как человек, который сменил уже 7 составов, могу сказать, что вот если у тебя есть музыканты, которые пишут с тобой альбомы, а вот и хватит. А вот я себе купил 5-канальный лупер, я себе купил Акай, маленький пульт, микрофон, и вот я один, сам, бля, без ансамбля, в любое, понимаешь, помещение приезжаю, мне надо только 2 колонки, и все. Очень сложно, музыканты, они как-то вот быстро остывают и разбегаются, особенно когда играют там, грубо говоря, там басист еще в 3 группах, барабанщик еще в 6 группах, а потом надо куда-то ехать играть, а они бац, и все заняты, да ну их в жопу. Вот, поэтому с лупером проще. Я неистово завидую людям, которые по много лет работают вместе, играют вместе и не разваливаются. Поэтому дай вам бог, вот, чтобы ничего у вас и не менялось, чтобы вы всегда были вместе. А у кого нет музыкантов, не переживайте. Вот, ладно.
Итак,

Железногорск, Красноярский край. У вас там сейчас же плюс 3, да, по-моему? 20 или плюс 5 даже. У вас сейчас 26 часов 42 минуты, насколько я помню. Вот, ставим, слушаем. Дядя Виталик, трек называется «Не вижу». Город Железно... А почему дислокация Москва указана? Вот если бы у тебя правильно была указана дислокация, я бы тебя тоже вначале взял. Плюс 4 у них. Да, у них сейчас 25 часов 42 минуты. А то ты сидишь, вот уже у вас практически утро там, а ты сидишь и мучаешься. Вот музыканты, вот тут эти... А, ладно, поехали. Итак, «Не вижу», дядя Виталик. Красноярск. Красноярск. А у нас Железногорска кто еще? У нас... Сашка, господи. Все, ладно, Юнусов, Сашка, господи, забыл, как группа называется. Ладно, все, поехали, ставим, слушаем.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:46 у нас сейчас, 25:46 в Железногорске. И вот мне Виталик скинул, говорит, даже тоже штурман. Вот, штурман же, они же тоже наши ребята. Вот, и Джон Кофи, они же наши ребята. Все они из Железногорска. Вот, так что все замечательно, ты не первый. Ты не первый. Я не знаю, ты видос смотрел, и мне там прям... Сейчас прям я в самом конце успел. Ты знаешь, туда соло надо добавить на гармошке? Союз нерушимый, республик свободных. Так вот, лейпотивом. Он прям влазит туда хорошо. Он прям туда хорошо влазит по тональности. Вот. Итак, это у нас было красноярское регги. Евлампий Афиногенов. Он, кстати, собирался пыхнуть. Вот я не знаю, походу он ушел пыхнуть и просрал, понимаешь, нужную песню. Нужную песню. Вот, Серега Даткай пишет: текст хороший, прям по-нашему, вокал норм. Оркестра тоже прикольно звучит, мне нравится. Ему б гитарку или балалейку, какую, вообще б в кайф. Ну там же есть гитарка. Да вот смотри, Виталик написал на картинке то, что присутствует, то там и звучит. Там гитарка и, понимаешь, гармошка тульская. Причем гармошка тульская. Открою вам страшную тайну. Наш Олег Иванов, он Иванов прям натуральный, только что он не говорит вот так вот. Это вы таки знаете, я Олег и прям Иванов. Вот, он тульские гармошки завозил контейнерами из Китая. То есть он, у него свой музыкальный магазин в Туле, прям в середине города. Там Катюша стоит, вот, и прям напротив его магазинчик. Но я у него ничего не покупаю. Вы же мне туда далеко ездить, а он обижается. Говорит: Зухер, что ты у меня струны не покупаешь? Почему? Я говорю: ну вот мне ехать 1.5 часа до твоего магазина, чтобы купить сраные струны. У меня за углом продают вон по 60 рублей мои любимые вот эти вот металлические мценские. Вот. И к чему я? И вот, да, он заказывал в Китай прям контейнерами запчасти и собирал, сидел по ночам в магазине эти тульские гармошки, клеил. Вот откуда тульская гармония берется. Вот, так, Сонька пишет: а что так позитивненько? Позитивненько. Дениску качает, пойду по ку-ку-ку покупаю. Так, что там? Музыка Сейшельских островов и не только. Кайф. Олежек пишет: ух, хорошо, Боб Марли подтянулся, только на русском. Круть. Так, Петруха пишет: если б курил, уже бы косяк скручивал. Я уже это так. Ленка Янка написала: крутяк в плейлист. Валюхи, неплохо. Так, что там? Одесса пишет: серьезно, все в рамках стиля, позитивно, жизненно. Замечательно, расслабляет после тяжелой работы. Те, кто в чате, давно знают, что работа под землей тяжела. Текст интересный. Доктор Моррис нарисовался. Здравствуй, дорогой. Здравствуй, Воронеж. Я, говорит, все никак струны не куплю. За живое прям. Так, стоять, Зорька. Стоять, Зорька. Стоять, Зорька. У меня тут бэкграунд улетел. Вот. Так, ну слушай, ну струны, ну надо купить. Струны надо купить. Даже я купил струны. Ты знаешь, я 4 раза покупал струны. Я все думал, что у меня их нету. Потом пришел, я как раз собрался в Вологду ехать. И самое смешное, гитару не брал. Потому что в Вологде там мне Калюня дал свою гитару. Я взял только лупер, взял Акай, ну, примочки свои взял. А гитару, думаю, ну там у Калюни возьму. Вот. И открыл ящик, а у меня 4 комплекта струн. 4 комплекта. Вот, еще 2 комплекта дешевых. На самую дорогую гитару я ставлю самые дешевые струны. А на самую дешевую гитару ставлю самые дорогие струны. Вот так вот. Так, ладно. Что там? 21:47, когда у вас 46 в эфире? Когда у вас 46 в эфире? Слушай, ну, между Одессой и Тулой разница большая. Ну, представь, сигнал летит сперва в Германию на сервер, потом с сервера к тебе в Одессу. И, конечно, конечно же, минута пропадает. Так, что там, Ленка Янка, у тебя плейлист уже на 5 килобайт треков, на 5 тысяч треков, да, скорее всего, почему нет. Вот, Игорян предлагает на Алиэкспресс купить струны дешевые, и, кстати, неплохие, так, если нормально нужны, то назвы. Слушай, ну это долго ждать эту доставку, да ну и в жопу, не так часто покупаются струны, чтобы их заказывать на Алиэкспрессе пачками. Ну, сходил раз в полгода в магазин. Опять же, целое приключение, пройтись, спуститься в магазин, там уже глаза попучил, да, поглядел на новые тенденции музыкального рынка, там какие-то гитарки новые пощупал, это же это целое приключение, в музыкальный магазин надо ходить, особенно если ты музыкант, ну как это, как, вот, ладно, вместо гитары укулеле, вот, Виталик пишет, что вместо гитары укулеле. Так, оружия нет, оружие у нас собирают замечательное в Туле и, нет, все делают здесь на месте. Из Китая везут только, маски, только маски. Так, и пряники тоже пекут в Туле. Ладно, Виталик, классный трек, прям с удовольствием. Если соберешься в грани, беру прям даже, я тебе сейчас сразу могу сказать, сразу возьму. Даже не собираюсь заморачиваться, данный трек украсит ротацию, я думаю, запросто. Так, не на 5 тысяч не надо, ля-ля, только самое интересное для меня лично, вот Ленка пишет, Боб Марли Forever. А, ну, у вас один сраный магазин, а у нас сколько? У нас три сраных магазина на всю Тулу, и они раскиданы так неудобно. Неудобно. А, четыре у нас же этот, поп-мюзик открылся теперь еще на проспекте Ленина. Но я там, кстати, еще ни разу не был. Но там цены заоблачные, я туда не хожу. Зачем? Ладно, едем дальше. Далее у нас... Так, а я, Виталик, я скинул на тебя ссылку? Да, скинул, все, отлично. Закрываю твою вкладочку, едем дальше. Далее у нас Мария Соколова, город Питер. Трек называется «Моя зима». Про себя не написано ни хренища. Вот, но девочка интересная, ставим, слушаем. Я думаю, вам понравится. Наливайте, у кого что есть, у кого нету, просто глотайте слюну.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:58 на моих зеленых системных. Приветствую радиослушателей, приветствую онлайн-слушателей, приветствую стримосмотрителей. Вот, кто смотрит стрим, видели, что сейчас ко мне мои друганы приходили. У меня же прибавление в семействе, у меня теперь 4 собаки в доме. Вот, и сейчас сперва пришел мой важный пес, а потом его сыночек, и все уже на него посмотрели. А зовут его Тюбик, да. Вот, привет, Коляновна, пишет народ. А Коляновна уже ушла. Уже все, ушла. Вот, тетя Лена, привет. Вот, милота, милота пролетела. Да, да, у меня корги теперь еще один. Теперь у меня вообще дома просто собачий рай. Вот. Так, ладушки, давайте вернемся уже к треку. Только что нас озвучала Мария Соколова, «Моя зима». Вот, девочка классная, мне нравится, что она делает. Она у нас в свое время появилась через «Бомбу Питер». Через «Бомбу Питер» и под другим именем. Под совсем другим именем она у нас была как, господи, не могу вспомнить. Хоть убейте, не могу вспомнить. Сейчас я попробую. А, она поудаляла. Она поудаляла. Короче, у нее было другое название. Вот, теперь она Мария Соколова. И пусть так оно и будет. Пусть так оно и будет. И, ну, мне понравилось, что звучит. Так, теперь буду читать комментарии. Так. Вот. Думал, Коляновна, а это у нас Лаврик ходит, Лаврентий Павлович. Вот, пишет Олежек, это не то. У нас тут мерч обсуждают, я думал, до песни. Вот, Антоха пишет, эта песня была в эфире, но звучит весьма-весьма. Слушай, я не помню, чтобы она была в эфире. Ну, не помню, хоть убей. Ну, ладно, я тебе верю. Так, Петруха пишет, песня хорошая, приятно слушается, вполне подходит под лирическое настроение. Наверное, такой должна быть зима с легкой грустью. Вот. Что там у нас еще? Хорошо звучит, Валюха пишет. Неплохо, Ленка пишет, но мне что-то мимо, сори, наверное, не под настроение. Просто Вадим пишет, музыканты звучат хорошо, класс, а голос очень знакомый уже. Очень знакомый уже. Так, что там у нас? Пишут нам молдаванские друзья, пишут деда Захарушка, мои поздравления. А, вот девочка у Вовки сподобала, девочка, внучка София. Вот, поздравляю, поздравляю вас, ребята. Мы, как это, плодимся и множимся. А как иначе? Так, Антоха Данилов пишет, соляк хорош без излишеств. Доктор Морис пишет, предложил Кирюше завести карликового поросенка. Мини-пик, ну, как тебе сказать? Я могу поросенка завести дома только с одним условием, чтобы на Новый год его сожрать. Потому что, ну, я не понимаю, как свинью дома заводить. Это, ну, вообще мракобесие. Так, что там еще у нас? Что там у нас еще? Как бы не... Ага, не то. Вот, классный сегодня эфир, Пашка пишет. Не каменчу, потому что руки заняты. А так, плюсы всем исполнителям по всем параметрам. Вот, Игорян пишет, похоже на вечно молодым, вечно пьяным. Прям, ну, очень. Слушай, ну, я не поймал вот этого вечно молодого. Для меня как-то прям звучало очень даже самобытно. Так, что там еще у нас? Что там еще? Что там? Серега Скибин нарисовался. Привет, Серега. Здравствуй, дорогой. Пишет, долго не заходил, ночная смена слуху. Давай, Серега, ты прям в середину программы попал. Не, уже почти под конец, но как бы почти середина. Так что еще успеешь. Еще успеешь. Так, Петруха написал, у меня если будет пополнение, то меня или убьет жена, или я убью сына, ибо рано. Ну, почему? А ты сам поработай с женой, чтобы никто никого не убил, а было наоборот в прибытке. Надо множиться. Вот у нас на неформатке собираются люди добрые, в основном интеллектуальные, поэтому надо множиться, надо, интеллектуалы должны размножаться, чтобы нас на планете было в преимуществе. Вот. Ладно. Поехали дальше. Далее у нас классные ребята, они у нас появились. Откуда же они у нас появились? Они у нас появились, по-моему, от бомбы «Питер». Мне кажется. И потом они как нагрузили, но я не добрался. А тут прям вот свежий трек, и я точно знаю, что в миксере они не были. Тут даже Антоха меня не побьет, потому что я точно знаю, что в миксер их не брал. Они были у нас в бомбардировке, вне конкурса, как бы, да. А тут прям вот забираю в программу от Мелитополя до Мариуполя. Project BAM. Классные ребята, классная музыка. Вообще мне все у них нравится. Поехали. Ну и дерябнем, конечно же.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22.08 на моих зеленых системных. Я прям начну с комментария Олежика. Пишет, вот если бы не слышал за свои 30 с хвостиком подобные юмористические песни под акустику, начал бы кричать: ух ты, вот это хит. Но, увы, очень много таких не зацепило, пардоньте. Не говорю, что плохо, нет, просто как классический панк-рок приелся до отрыжки уже. Слушай, Олежек, я тебе объясню. Понимаешь, есть много подобной хреноты. Хреноты много. А вот эти ребята делают классно. Они делают классно, они делают вкусно. И на самом деле качественно. Вот, поэтому если вот, ну вот с любой стороны подойти, хоть с музыкальной составляющей, хоть с интеллектуальной составляющей, они отовсюду красавцы, отовсюду молодцы. Поэтому как бы вот, ну зря ты. Так, такого много нету, такой музыки немного. И я тебе могу сказать, что за свои 40 с хвостиком, ну как бы... Мне редко встречаются качественные такие, вот именно такого плана музыканты. Вот, поэтому я с тобой не соглашусь. Так, что там у нас? Антошка пишет, мне зашло. Ленки-янки, прикольно. Андрюха пишет, это самая лучшая песня, которую я сегодня слышал, а плейлист на повтор однозначно. Вот, Серега Скибин пишет, а песенка прям топчик, молодцы. Так... Павлуха пишет, не, это надо не слушать, а плясать на столе, упившись водкой. Почему? Можно и не упившись водкой, просто плясать на столе. Вот, Натаха написала, бамовцы прикольные, невозможно не слушать. И, вот Антоха пишет, частенько с этими товарищами пересекались. А Агутин на максималках. Ну нет, они, как тебе сказать, вот этот стиль, он прям до Агутина лет за 30 появился. Поэтому нет. Нет. Агутин он подхватил удачно. Удачно его подтолкнули в свое время. А так уже давно это все скачет. Так, ну и собственно все. Больше комментариев нету. Больше комментариев нету, но меня бамовцы радуют, честно. Они нагрузили много треков на неформатку, и я периодически нет-нет, да и кайфану. Вот. Ну, понятно, что я не могу их брать в каждую программу, но там есть что послушать. Ссылочку я бросил, поэтому переходите, там все их треки есть. Обязательно слушайте, добавляйте все в плейлисты. Поехали дальше. Далее у нас проект, который называется «Чуево», город Казань. Город Казань. Вот. И, собственно, трек называется «Суть». Собственно, трек называется «Суть». И написали они новый, недавно вышедший трек от группы «Чуево». Собственно, больше ничего не написали. Поэтому ставим, слушаем. «Казань», «Чуево», «Суть». Поехали. Ну и начисляйте, у кого что есть.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:15 на моих зеленых системных. Вот тут Антоха написал: неплохо, но такое ощущение, что вокал малость утопили в миске. Вокал утопили в миске. Все. Все чуево, тебя утопили в миске. Ну да, есть, Малеха, такое ощущение, что он задвинут. Надо бы, конечно, девочку выдвинуть вперед, потому что там есть что выдвинуть. Так, Ленка Янка пишет: я думал, это мне показалось, слушаю через наушники. Вот, Олежек пишет: поет девочка красиво, остальное ставлю без комментариев, чтобы не обидеть. На себе прочуял какого-то. Ну, а что, тут, по-моему, не за что обижать, там все, все здорово. Единственное, что вот вокал действительно задавили очень сильно. Хотелось бы погромче голос слышать. Антоха пишет: тут начало, которое Данилов. Начало вполне панкерское, но потом сбавили. Так, доктор Морис пишет: мы наконец-то скоро выпустим новый трек. Да вы все обещаете, это как я обещаю новый альбом уже второй год. Так вы все обещаете новый трек. Давайте, жду уже, конечно. Так, Серега Скибин пишет: в предыдущей песне была интересная мысль, интересная музыка. А Казань, все просто с музыкальной точки, вокал неплох. Так, песня неплохая, но очень стандартная. Пашка пишет: хорошо, что не вокалиста. Хорошо, что не вокалиста в миске утопили. Вот, ну да, наверное. Так, ну и, собственно, все. Что-то с комментариями, с комментаторами как-то у нас комментаторы все куда-то попропали, походу. Подразбежались, поднабухались. По ходу дела. Ну, я от себя что скажу? Мне все нравится. Единственное, что вот, ну, конечно бы, девочку надо бы выставить чуть-чуть вперед, потому что задвинули как-то вы ее сильно. В миксе ее действительно проваливается. Вот, но опять же, я сейчас слушал в наушниках. Обычно я слушаю через мониторы, плюс у меня снизу еще 300 ватт херачит. А тут я сегодня в наушниках весь эфир. И мне не нравится. Мне не нравится, наверное, я следующий эфир уже буду нормально сидеть с колонками, потому что, ну, неудобно мне в наушниках. Так, Игорян пишет: от себя тоже соглашусь, голос не очень и стандартно. Вот, вырыгнул. Вот хоть что-нибудь да вырыгнул. Ну, ладно. Ну, ладно. Так, все, едем дальше. Едем дальше, далее наши новые друзья. Уже мы подружились и воочию, и увидались, и уже даже самогонки попили. Группа Pride. Трек прям свежий-свежий. Оксанка спела. Калюня сыграл. Называется «Сказка». Вот, про себя написано следующее: самобытный коллектив, исполняющий авторские песни в жанре инди-поп и альтернатива. Творчество группы поднимает вопрос о вечных ценностях. Добро, любовь, вера, семья. Вот, все, дальше читать не буду, потому что я ржал в прошлый раз над вот этим описанием. Давайте просто назову. Группа Pride, трек называется «Сказка», город Москва. Поехали, ставим, слушаем, бахаем и будем, собственно, уже

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22-23-32. Вот такое красивое время на моих зеленых системных. Отзвучал последний трек сегодняшней программы. Да, да. Нет, но будет, конечно же, финалочка. Финалочка будет обязательно. Как же без нее? Только что звучала группа Pride. Это Москва. Это трек «Сказка». Вот. Он был новый на момент, когда они его загрузили. Вот. Но так как у меня было 3 месяца отпуска, не успел я его взять в программу. И сейчас вот, конечно же, беру. Вот. Оксанка, Калюня, привет вам, если будете слушать запись, потому что сейчас я вижу, что вас в чате нету ни в одном, ни в другом, ни в третьем. Или опять сидите в студии, или Калюня опять чистит самогон. Он, кстати, такой же, как я. Самогонщик. Вот. Молодцы, ребята. Вот Вадим пишет, слышали эту песню, не помню где, на Болотной ли? Да. Прямо у храма Христа Спасителя, где, когда я уехал, вам пришлось прямо на пороге храма жрать креветки. И вот там-то они и пели. Ребята молодцы, мне вот нравится их студийная работа. Как бы это уже не первый трек, который я слышу студийный. И они в зале работают хорошо. То есть вот есть группы, у которых в зале хорошо, в студии не очень. Есть группы, у которых в студии хорошо, в зале не очень. А у них получается и в зале, и в студии хорошо, и причем везде по-разному. Вот она живьем, эта песня звучит совсем по-другому. А в студийном варианте она звучит настолько вкусно, и причем, заметьте, ничего лишнего, никаких вот этих вот ненужных бж-бж-бж-бр-бр-бр. Все прям вот тютелька в тютельку. Ну, они вылизывают, конечно, треки, они молодцы. Вот, так, ну, что сегодня народ пишет? Антоха пишет, вот, песня хороша, но ей уже как минимум. Как минимум, да. Олежек пишет, если я не ошибаюсь, это дуэт. Ребята с Revolution этого года. И по первым строчкам прям думал, сейчас зазвучит «Унеси меня, река». Но трек звучал от автора. Трек «Огонь», музыка и текст отличный. Если вернуться к качественной музыке, которой не так много, данная композиция на высоте. Понятно, что половина там инструментов сериалами забита, но струны вроде живые, трек отличный. Третий трек в моей лидере с данного миксера. Слушай, Олежек, мне кажется, что у ребят там все записано прям вот как положено. Все живьем, потому что они заморачиваются. Они заморачиваются, там нету синтов. Так, Ленка Янка пишет. Сейчас усню, но это не к песне. Убаюкивает. Хорошая песня. Прайд знакома. Не пойму, правда, как именно. Слышала, наверное. Ну, это Revolution, фестиваль Revolution. Мы же там с ними познакомились. Они у нас отзвучали в отборах. Потом я ездил живьем на них, смотрел их, слушал. Вот, потом мы встречались еще отдельно. Ребята мне тут подарков надавали. Мы в Питер приехали прям с целым чемоданом пойла. Они же, у них свое пиво. Они мне накидали целый пакет. Там 4 сорта пива было. 2 сорта самогонища. Вот, короче, я такой заряженный поехал. Вот. А на Revolution, Олежек, ты зря не пришел, кстати. Вот Вадим пришел, он молодец. А ты зря не пришел. Надо было тебе там обязательно побыть. Обязательно побыть, потому что такие вещи вот вам, москвичам, нельзя пропускать. Тем более группам, которые в студии работают. Надо выходить в люди. Выходить. Вот, ладно. Так, Петруха пишет, самый лучший трек, что сегодня слышал. Песняк очень крутая. Это вам заядлый металюга пишет. Песня «Огнище». Так, что там он еще у нас? Игорян пишет, реально круто все, чую его чуть хуже остальных, но в общем норм. Себя не оцениваю, не мне судить. Антоха пишет, вот прекрасная подборка сегодня. Натаха, ух ты ж, как быстро все хорошее кончается, хорошая песня. Витос, привет, пишет, не успел, ну послушаешь записи, ничего страшного. Так, Андрюха пишет еще один трек в плейлист. Хорошо, в конце очень в тему. Очень в тему. Алиска написала: вообще все здорово. Вообще все здорово. Кто тут так красиво напевает, спрашивает. Вот, вот, доктор Морис пишет, я за них голосую. Вот, все, короче, всем все понравилось. Ну, не может такая работа не понравиться. Так, друзья, что будет дальше? Для тех, кто у нас в первый раз, еще раз повторюсь. Завтра ночью поздно. Завтра, кстати, завтра у нас выйдет очередной выпуск «Все гениально просто» с Юрой Арцизовым. Вот, и вот после этого выпуска на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира, появится голосовалочка, где надо будет голосовать за треки. Вот, через недельку выберем победителя, заберем в ротацию. Ништяков не будет, сразу предупреждаю, потому что треки все классные, и надо или всех забирать, или никого, поэтому ништяков точно не будет в следующем, ну, вот в этом эфире. Давайте по чесноку будем голосовать. Вот. И есть альтернативная голосовалка. Собственно, там голосуете рублем, если хотите. Вот. Призы выберу. Ну, соответственно, призы будут радийные. Какие-то ротации. Там треки дня, треки недели. Но я буду смотреть на активность. Если там будет по 2, по 3 голоса, то, ну, конечно же, не буду даже заморачиваться. Вот. Ну и, соответственно, все денежки, которые придут на альтернативное голосование, будут умножены на 2 и зачислены музыкантам на их баланс. Вот. Все, друзья. Говорю вам до свидания. Услышимся теперь с вами во вторник. Во вторник в рамках программы «Неформатная бомбардировка». Следующий миксер в среду. Все, теперь я вернулся. Теперь я вернулся, теперь будем слышаться с вами каждую неделю. Всем пока. Давайте я сейчас под занавес. Ну как? Ну как же? Как же? Мы же не можем без этого трека вообще никак. Собственно, на радио после этого трека включится ли другой диджей или автодиджей, тихо не будет. А на стриме мы еще немножечко повисим. Итак, радиослушателям говорю пока. А на стриме еще висю.
0: Есть только миг. Есть только миг. Есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В Америке традиция. Если тебя в юности не арестовывали и не сажали в тюрьму, то ни хрена ты не рок-звезда. Обязательно надо родиться в бедной семье. Лучше и своего отца-то толком не знать. И обязательно быть наполовину индейцем, негром или евреем. А лучше всего и все это одновременно и сразу. Тут есть все. Первое. Сесть. Ну, почти сесть в тюрьму за угон тачки в 13 лет. Расти без папаши. Он ушел из семьи еще до рождения будущей звезды. И вообще, что можно ожидать от ребенка с кривыми зубами и внешности, полученной от матери полуффранцуженки, полуиндианки и отца Карапета Саркисяна? Sunny.

Кто не понял, это Шерлин Саркисян. Шер, богиня поп-музыки, воплощение женской автономии в индустрии, в которой доминируют мужчины. Первый успех пришел к Шер аж в 1965 году. «I got you, babe». За 2 года было продано более 40 миллионов экземпляров. Звезда 60-х, 70-х, 80-х. В 98-м году платиновый статус. Believe. В 52 года сделав песню, после которой автотюн стали использовать все, от оперы до рэпа, от блэк-метала до русского рока. Вашу песню, после которой автотюн стали использовать все, от оперы до рэпа, от блэк-метала до русского рока. Вашу маму всем считать.

Шерри Линн родилась 20 мая 1946 года в Эль-Сентра, Калифорния, США. Кто хочет, может почитать биографию Шер в интернете, чего там бабушка сказала, как и где и с кем жила. Я о творчестве. Кино, Оскар, Пальмовая ветвь, Канны, музыка, Эмми, Грэмми, театр, Бродвей. Даже ее дочка стала сыном. Во! Везде отметилась. А я рад, что мне в своей жизни удалось получать удовольствие от ее пения, и надеюсь, что вам тоже.

0: участники сборника «Грани».
1: 14-й трек второй пластинки «Грани». Наши питерские друзья, группа «Асбест» со своим треком «Волки». Поехали!
0: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

гостит расстояние. Пара минут уничтожит границы. Пару мгновений сила мироздания.

Тесно, тесно, тесно в квартире моей. Стало мало места. Встану с дивана, сяду в кресло. Воздуха света хочу. Тесно, тесно, тесно, тесно в душе моей.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северной столицы, группа «Асбест», Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Привет слушателям неформатного радио.
2: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Код осени».
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история, вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лонский, город Москва, трек называется «Время, поехали».

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

рубильник, и район погас. Светит только мой мобильник в этот поздний час. И гитара режет нервы, разбавляя грусть. Я вдыхаю тьму, как небо, выдыхаю.

мальчишка черный заморочил бес. Сгусток тьмы похож на черта, словно мир исчез. Полшаги до рассвета на пределе чувств. Я вдыхаю тьму, как

Полет фантазии неудержим. Быть может, не хватает светлых красок и необычных перлов, ярких масок среди унылых будней серых зим. У каждого из нас своя мечта. Кому дворец, кому любовь и ласку, полет к звезде или другую сказку. Но быть мечтой

0: Нам светит солнце зеркалом луны, не отражаясь в повседневном свете. Быть может, солнце шепотом ответит, кому какие судьбы суждены. Когда наступят времена, когда наступят времена, когда наступят времена.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: Гранж, Сиэтл, 1988 год. Тад. Одна из первых гранж-групп. Тут все просто. Барабанщик Тед Дойл, ставший гитаристом и певцом, попросил басиста Курта Дэниелсона сыграть на басу в группе. Группа Дэниелса играла с предыдущей группой Дойла, в которой он играл на барабанах. Дойл нанял барабанщика Стива Уайта и гитариста Гэри Тортенсена, чтобы завершить первоначальный состав. Ну, вроде просто все, да? Музыка примерно такая же, сложная, как и все в этом коллективе. Ударников за 9 лет было аж 6 штук, не считая Дойла. А понаписал народ много чего интересного, и надо сказать, что любители гранжа знают и ценят этот коллектив. Заценим и мы.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юностью не будет.
2: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
3: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах не

Будем смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, ломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия.

0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» — Геннадий Новиков с группы «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: Рвала маску ветром, я вернулся с войны.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: нет билетов.
1: Релизы нашего лейбла.
2: Город Воронеж, проект DVR, альбом Dissextile. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

сказочных залах музея, шкуры змей неестественно длинных, чучел всклоченных в мутных витринах, бесконечнейшая галерея, но жестоко чарует меня после страшных чудовищ космат.

глазах его страшных и красных на меня из витрины глядят сотни бабочек, зверски распластанных, в центре крест, как ужасный цветок.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья. Группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали! Поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Пузырь винища от этой группы стоит 50 баксов. Концерт в Рио-де-Жанейро в 1983 году собрал 247 тысяч человек. В 96 году билеты в Tiger Stadium, вмещавшие более 44 тысяч человек, были проданы за 47 минут. Это одна из самых известных рок-групп мира. В Японии вообще образовалось целое направление Visual Kei. В общем, KISS. Народ это, кто еще не понял. Шок-рокеры образовались в Нью-Йорке в 1973 году. Первый свой концерт они дали 30 января 1973 года. Они играли для трех чуваков, бухавших в кабаке «Попкорн Клуб» в Квинси. А 18 февраля 1974 года парни уже пели и плясали на телевидении, на ABC, в программе «Дик Кларкс Концерт». Песню, которую они там лобали, мы сейчас и заценим. Nothing to lose.

0: Пожалуйста.
1: Добрый вечер всем слушателям неформатного радио. У микрофона Юрий Арцизов. В эфире программа «Все гениальное просто». На волнах неформатного радио изначально мы старались выходить в первый четверг каждого месяца, но практика показала, что если раз в два месяца мы выходим, это хорошо. Я стараюсь не следовать какому-то графику, а, что называется, по зову сердца. Если исполнитель, неважно, это поэт ли, это музыкант ли, приходит ко мне, мне он интересен, можно хоть и два раза в месяц выйти. Вот сейчас как раз тот случай. Напротив меня замечательный человек с большой буквы. Я пока его еще не представляю, расскажу вообще, откуда он в моей жизни появился. Был у меня период, когда я работал звукорежиссером в нашем театре, не путать с нашим радио. На одном корпоративе или каком-то там open-air я увидел этого исполнителя с гитарой. Он меня очень поразил, и с тех пор мы как-то периодически по жизни общаемся. Я с большим трепетом называю это имя. Евгений Коломеец, это автор-исполнитель.
2: Доброе время суток, когда будет...
1: Это будет вечер, мы выходим...
2: Добрый вечер.
1: Да, еще надо сказать, что мы это не прямой эфир, естественно, мы записываем накануне. Ты мне так вот сбил, прям хочется вот эту вот такую долгую тираду, что ты автор-исполнитель, артист цирка эстрады. Прям много профессий, мы сейчас об этом поговорим. Ты такой и жнец, и на дуде и грец, назовем это так, да?
2: А швец, ты забыл про
1: швец.
2: Швец, и жнец, и на дуде и грец.
1: Может быть, давай, что называется, с козыря начнем, с песенку, а потом уже балабольство мы...
2: Ну давай, то есть нужно качество показывать лицом.
1: Да, потому что сегодня Евгений, как я понимаю, свои композиции исполняет.
2: Ну, я тебе скажу сразу преамбулу об этом, ты у меня с языка сорвал. Я, в принципе, пою свои песни. У меня есть на пальцах одной руки, можно пересчитать, песни, которые мне нравятся, других авторов великих, там, гениальных. И я их так потихоньку подворовываю и в уголке, там, называя, ну, как люди сейчас называют это, каверами, каверю для себя, но в основном пою свои.
1: Самое главное, не коверкать.
2: Да.
1: Мы об этом поговорим обязательно, потому что это у меня тоже больная тема, а сейчас именно твоя композиция. Все, как я понимаю,
2: хорошо.
1: Как она называется?
2: Она называется «Мария». Посвящение моей любимой жене.

0: Евгений Коломиец на Нефарбатном радио, программа «Сигнально просто». Жень, поймал себя на мысли, любовь всегда виновата, да, как в той песне? То есть мы много делаем по любви.
1: А мы все делаем для любви. Человек создан вообще на... Его Господь создал, ну, по подобию себе. И это не заключается в том, что Бог выглядит, как мы, две руки, две ноги, голова, там, мозг и... какие-то там в сердце внутренности. Нет, основное подобие, которое он заложил в нас, к себе, это любовь. И как бы мы ни хотели, какие бы мы ни строили себе перспективы в начале жизни, мы молодые, глупые, мы отрицаем, мы говорим, что какая там нахрен любовь, знаете, мы берем этот пучок крапивы в руки и хлещем себя, выбиваем из себя эту любовь. Живем... плотскими состояниями там, ну, понимаешь, о чем я говорю.
0: Слушай, сразу тогда спрошу, и в привязке к музыке, если вот музыкант какой-то, да, он, ну, скажем так, в хорошем смысле лабух, и он вот играет, может быть, кавера даже, играет качественно, но вот я любви в его глазах не чувствую, он и типа отрабатывает это плохо?
1: Да, ну, как тебе сказать?
0: Или это его как работа, вот как к этому относиться? Когда человек не по любви это идет, а вот в оркестре, может быть, потому что некуда больше идти, сидит там,
1: просто
0: играет.
1: Просто человек приходит к этому, допустим, к музыке приходит исключительно по любви. Он начинает заниматься этим по любви.
0: Изначально по любви.
1: Конечно. Да. Его приводит за ухо второй смысл.
0: А если мама привела в музыкалку?
1: Ну, а человек не останется в музыкальной школе, если у него не будет какой-то там, какого-то желания, стремления. Он не сдаст экзамены, он не поступит в училище, в консерваторию и так далее. Он не будет этим заниматься, потому что, чтобы играть на гитаре, хотя бы лабухом хорошим таким, знаешь, чтобы забить себе в голову 250 песен, и знать их, и играть.
0: Без любви это невозможно.
1: Невозможно. Да? Я таких людей вижу, допустим, я просто преклоняю колено. Он берет, садится. Вот у меня есть один знакомый рокер там.
0: Ага.
1: Ну, не буду его называть.
0: Да, неважно, да.
1: Да, неважно. Он приходит, он работает по барам. Пивные бары там такое, маленькие ресторанчики. И он садится, он рвет публику напополам. Он 3 часа играет русский рок. У него не голова, а Дом Советов. Мало того, что он еще и пишет свою музыку, неплохую. Неплохие песни такие, они социально, но они ближе все к року такому, знаешь, там. Но он знает всех, там, Серьга, он весь репертуар Кино знает, все тексты там, Галанин, Маланин, всякие,
0: ну,
1: эти,
0: понятно, да,
1: эти
0: да, да,
1: всякие земфиры, вот пьяные, подпитые там в пивбаре сидят.
0: И в нем это уживается, и кавера,
1: конечно,
0: и свое, да, в нем,
1: да,
0: это все уживается.
1: Да, и я ему говорю, ты пой свое. Ты уже там, ну, он к моему возрасту, ну, мне,
0: ну,
1: признаюсь,
0: да, да,
1: мне 56.
0: Ну, да, да, да, да.
1: Он чуть-чуть меня был младше, и я ему говорю, ну, ты записывай себя как-то в историю. Ты уже там, я... ну, он говорит, у меня там дети, я с музыкой, с музыки живу.
0: Ага.
1: Ну, то есть он зарабатывает.
0: Тиски такие, да, он...
1: Да, и вот задел. Люди, вот тебе, пожалуйста, ответ. Человек, он, как тебе сказать, самоотверженно относится к этому делу, он кидается туда, как в бой, он садится перед этой пьяной аудиторией и шлепает там песню,
0: ну, понятно,
1: за песней.
0: Он же понимает, что он к станку не пойдет, это его путь. Вот,
1: да.
0: Он, чем, где учились, там и пригодились.
1: Да,
0: да,
1: да. Всякие наши ушлые коучеры и всякие,
0: да, да,
1: эти, учитель, сейчас их развелось в интернете, вообще в мире.
0: Мастер-классы.
1: 95% это все мастер-классы. Все откуда,
0: по любви.
1: Да, откуда они берутся просто, все эти мастера.
0: Мне кажется, люди так вот деньги зарабатывают.
1: Да, все прут в пророки, понимаешь. Мечтают быть докторами наук. Они говорят о том, что мужчина полигамен. Да, ну это такой термин.
0: Ну, он еще тянется еще оттуда, а тут они, видимо...
1: Полигамен лев.
0: Лев.
1: Лев в своем прайме, понимаешь? Или таракан среди тараканих своих, понимаешь? Или комар.
0: Крысы,
1: да. Или крысы, да. Вот полигамные животные, самцы. Они, им нужно, потому что они отвечают перед природой, перед Богом за свою популяцию, за развитие. Оно должно увеличиваться, а не уменьшаться. А у мужчина пришел, Адам пришел к Еве, и Ева к Адаму, пришил их Господь, понимаешь, там в раю. Это тоже испытание, которое послали человеку для того, чтобы проверить настоящую любовь. Что такое настоящая любовь? А сейчас очень много размышлений разумных людей о том, что рано или поздно человечество придет к тому пониманию духовности – оно не будет вообще, оно, естественно, ну, связь, там, скажем, с Богом, это каждая, это исключительно индивидуальная тайная вещь, а именно основное содержание духовности общества будет строиться только на любви, на семье. То есть только семья, любимый человек, любимые дети, любимый дом, любимая машина, любимый земельный участок, любимый двор, что называется родиной.
0: Любимая гитара.
1: Любимая, да? Которой, да, и ты к этим вещам можешь идти всю жизнь. Я даже афоризмы, ну, я пишу афоризмы, я писал, что написал афоризм по поводу своей жены, это второй, я во втором браке, и я написал, что такое размышление, знаешь, такое, а-ля Ларош-Фуко, что, дескать, в современном мире мужчинам очень не везет. Я не говорю о женщинах, потому что я не женщина, я не могу сказать о ихнем везении в отношении. Я знаю, что им тоже тяжело, да? Найти свою настоящую любовь.
0: Половинку.
1: Она это, да? Просто, это один на миллиард выходит на человека. Это правда. Вот эта удача встретить человека и прожить с ним счастливо всю жизнь, это удача встретить такого человека, тем более, если в начале пути. В начале, в юношестве, там, в таком возрасте, когда это должно быть предречено нам встретить человека. Я просто уже раскрываю свой афоризм. Вот. И я там пишу, что вот, типа, это дикая редкость, это огромная удача. И я приписал просто в конце. Я говорю, слава богу, я вымолил, мне повезло. Ну, то есть, я встретил этого человека, хотя... уже, ну, достаточно, я мне уже перез...
0: Ну, не в 17 лет.
1: Не в 17 лет, да. И я безумно счастлив, я понимаю, что я встретил человека такого, который вот был предречен мне. И я понимаю, что я знаю его, по-моему, в 7 жизнях до этого. Это так должно быть. Человек понять и, ну, войти в, что ли, слиться друг с другом должен мгновенно, моментально.
0: Ну, да,
1: прощать друг друга быстро, не стопориться там на каких-то глупостях, обижаться максимум день. Это даже прекрасно. Поэтому полигамность для человека – это глупость. Человек пришел на эту землю любить. Любить и спасать своей любовью. И Господь, и все пророки, и Христос. И они приходили, уходили, они крутили пальцем у виска. Как вы, дураки, этого не понимаете? Как вы все, вы можете ножи использовать только для охоты, там, потому что человек мясоед, да, там, и для резки овощей. Ну, не режьте вы друг друга этими ножами. Вот о чем говорит нам Бог, о той любви, то, что, да, сейчас там говорят, то, что действительно мало места, и люди этого безумно боятся, это эти прагматики наши политические. Но это не так. Господь даст нам обязательно... шанс и возможность расшириться, там, полететь к звездам, я не знаю, там, пристроить еще к земле еще одну землю и так далее. Ну, в общем, я...
0: Подводя черту, да. Ищем свою половинку, это своего единственного или единственную, да, чтобы быть моногамным. И ты правильно, что схватил гитару, уже вторую композицию буду от тебя требовать. Не то чтобы требовать, я надеюсь, это тоже по любви сейчас прозвучит.
1: Ну, да, я перед да, абсолютно, я сейчас... Я сегодня взял в плейлист песни, которые в той или иной степени кому-то посвящены. Вот, допустим, следующая песня я посвятил маме своей. Ее нет, она уже в 2019 году ушла. И вот в декабре месяце я похоронил отца. Вот, все. Связь с вечностью прервалась у меня. Теперь я остался перед вечностью один на один, как говорится. Вот. И написал песню. Я работал в цирке в Краснодарском, вел программу. И как-то сел так после представления, взял и написал. Это посвящение, прямое посвящение моей маме.

0: Евгений Коломиец на неформатном радио, программа «Все гениально просто». Откуда все пошло? Насколько я знаю, стихи ты еще в школе писал, причем это стесняясь, как вот стеснение в чем было? То, что это как парень и пишет стихи?
1: Нет, просто я всегда считал, я понял, это познается горьким, на горьком опыте, что, в принципе, будущее, успех творческого человека, таланта, он складывается очень сильное, мало того, что обстоятельства, условия жизни, понимаешь, да? Но еще и от окружения, от ментальности, от воздуха, от атмосферы, которая в твоей жизни присутствует.
0: Это допустим, да.
1: Я был самым центровым всяких подъездных и уличных...
0: И тут вдруг стихи ты пишешь, да?
1: Да, на детских площадках мы начинали «Скалу поднял взрыв на дыбы, землян там, помнишь, рубили, или Антонова пели тоже совершенно самозабвенно».
0: Вот прям об этом же, кто тебе первые аккорды показывал, как у тебя началось, инструмент в руках
1: появился? Началось с того, что я занимался на фортепиано, в музыкальной школе.
0: И не нравилось это?
1: Я делал все, я выполнял, у меня не хватало усидчивости, потому что фортепиано такой инструмент, на нем действительно нужно шлепать 8-10 часов в сутки. Гитара проще, сел, аппликатуру снял, и уже ты начинаешь что-то там играть.
0: Что тебя в сторону гитары заставило посмотреть? Какой случай? Или это вот...
1: Нет, пришел, все в жизни, особенно в детстве, в молодости, в юности, все дело случая. Мой брат пришел, и ему подарили гитару. А он старше меня на 7 лет.
0: Ага.
1: У нас вообще был, я с города Ростова, хулиганистый такой район был, и он там... Побринчал дома с друзьями и на подушку так бросил на мою кровать.
0: И тут-то началось.
1: И не трогал ее. Я так аккуратно ее переложил, но старший брат же все-таки, знаешь. Я ее переложил и не трогал, и все, смотрю на нее, любуюсь. Потом взял, бренькнул раз, бренькнул два. Он приходит такой, он всегда ко мне относился так чуть-чуть...
0: Свысока,
1: да, ага. Он такой... Ну, чё ты там туда, смотри, я тебе покажу. А он уже, блатной такой, крутой, он берет, звездочка вниз, звездочка вверх. Да-да, все, и он уже все там, он первый парень на деревне. Я так, вау! Я беру и повторяю, у меня получается. И я просто начинаю что-то там. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Знаешь, там просто прокорявил, потому что я пел всегда и в хорах, там, и солистом, слух нормальный у меня, в общем, петь любил всегда.
0: Глядя сейчас на то, как ты играешь, откуда все эти джазовые дела появились?
1: А это вообще отдельная история. Я никогда не учился на гитаре, в общем-то, не дала судьба, не сложилось так. Никаких уроков не брал. Я еще же служил в армии. Я офицер отставной, поэтому это...
0: А где территориально-то это было?
1: Я учился в Ростове, в военно-инженерном институте, служил в Саратовской области. Там совсем немного это было, когда армия развалилась. Но все самодеятельности были все
0: и
1: на мне.
0: И ты в это окунулся, во все это?
1: Я потом закончил, уволился из армии и пошел в артисты. Уже я понял, что, в принципе, это мое, потому что мне даже в школе все друзья мои, одноклассники говорили о том, что Женька Коломиец – это у нас... стопроцентный артист. Знаешь, это прикольно будет, я тебе расскажу. Стенгазету выпускали в конце, класс, помнишь?
0: Ну, конечно.
1: И каждая рожа, фотографию вырезали, и ее в том контексте той профессии, которая, люди представляют уже 100%,
0: кто
1: там,
0: будет,
1: повар там, или инженер там, или еще военный там, туда-сюда. Ну, моего харю, конечно же, рядом приклеили гитару, понимаешь? Все. И это было
0: сразу окрестили.
1: Железобетонно, понимаешь, 100%. Я пытался от этого. Вот такая история.
0: Откуда эти познания этих аккордов?
1: Это отдельная история. Я поехал в Германию. Я всегда с упоением подглядывал,
0: Как другие делают.
1: Да, нет, я за классными музыкантами. за профессиональными музыкантами. Я любовался за ними наблюдать, вот где-нибудь за кулисами, какой-нибудь оркестр играет там. И особенно я люблю ритм-секцию почему-то, вот если это играет
0: наблюдать,
1: группа, да, там. Ага. Я обожаю наблюдать за басистом и барабанщиком, потому что почему-то мне...
0: Это самая основа.
1: Особенно я обожаю барабанщиков. Я прямо коллекционирую всех. Я увлекался всеми великими джазовыми барабанщиками, там, на этот самый, начиная там от классиков, там, вот.
0: В общем, то есть ты там где-то это подсмотрел?
1: Нет, я подружился. Я долго жил потом в Германии, почти 17 лет. У меня первая семья там осталась. Вот.
0: Чем ты занимался там?
1: Я работал в Варьете. В Варьете, да, мы работали с партнером, комическую пару. Там. Ну, это вообще совершенно другое.
0: Отдельная тема, планета уже.
1: Мы
0: хорошо,
1: работали...
0: к аккордам вернемся.
1: И там я познакомился. В Варьете в этом работали музыканты. Группа, которая была как, как бэк-мьюзик.
0: Бэкстейдж, да, это все.
1: Они под некоторые номера исполняли
0: аккомпанирование.
1: И, допустим, между номерами во время заноса там блюд такое, когда ресторан работает, они играли какие-то коверки там, какие-то очень классные джазовые музыканты. А Франкфурт – это вообще джазовый город. Это было во Франкфурте. Вот, он очень славится музыкантами, там прямо седают люди, приезжают и живут как в Париже. Вот Париж – это столица джаза, да. Франкфурт, Кёльн – эти города, которые, в принципе, очень облюбовывают, любят джазовые музыканты.
0: Ага. И ты вот с этим музыкантом?
1: Да, я с басистом познакомился, ага. Его зовут Ханс-Йорк Шайт. Я помню его, мы очень дружили, он уехал в Америку и там остался. Вот. И он безумно тоже голова Дом Совета в музыке. Я спел ему песню простыми вот этими нашими звездочками. Там. Помню даже, по-моему, да, в ми-миноре спел ее такой, про что-то промурлыкал ему там, просюсюкал, ага. Там, знаешь, проныл. Я думаю, так неудобно. А он сидит метр. Он с такими музыкантами играл, что просто оторви и выкинь. Он так. А он моложе меня даже, по-моему, лет на 5. Он так покачал голову, но он такой, знаешь, душа. Мы очень близки были духовно, особенно в музыке, особенно во вкусах. Он мне говорит музыкантов, которые у меня топ, знаешь, номер один там. Мы рассуждаем о них. С ним безумно было, с часами можно было говорить о любимых музыкантах, концертах и так далее, и так далее.
0: И что он на это сказал исполнение?
1: Он так, знаешь, послушал, берет гитару, и он так мне, watch. Ну, типа,
0: смотри.
1: Он говорит, ты играешь, по-английски мы общались, ага. Ты играешь ми-минор, базу, ты очень любишь ми-минор. Это самая неудобная тональность для исполнения. Ну, это примитивная тональность. Си-минор. И вот он тебе, пожалуйста, база, тоника. Да? И я тебе показываю мажорную лестницу, которые аккорды ты можешь использовать в своих песнях. Они у тебя очень просты. Хроматическое построение, да, там доминанта, субдоминанта. Я обожаю, я никогда, редко-редко лезу, сочиняю из этого всего. Ага. Что-то между придумывается, а все заканчивается всегда одинаково. Это закон природы. Мажорная доминанта, субдоминанта, мажорная тоника и так далее. В миноре я вообще обожаю минор, потому что минор... А тут он мне показывает альтернативу, потрясающую альтернативу минорной тонике. Си минор, да. Но я открываю сейчас секрет. Это стоит $1 миллион, ты смотри.
0: Не расплатишься.
1: Да. Ну смотри. И он мне показывает лесенку, он говорит, запомни ее. И ты будешь сочинять потрясающие песни, используя аккорды этой лесенки. В том же концепте, в той же атмосфере, в которой
0: ты сам пишешь.
1: Да, сам пишешь. Вот она получается уже субдоминанта. Вот тоника. Ага. И пошла субдоминанта.

0: Ну, это бразильская. Это латиноамериканская. Ну, чисто бразильская. Это вот босса. Основа, гармоническое построение. Вот босанову очень любят. Да и вообще, вот это как бы... Босанова, я после этого увлекся именно альтернативой. Аппликатурной альтернативой построения аккордов там, и так далее. И уже здесь, понимаешь, тут от смещения одного пальца получаются потрясающие вкусные переходы. Ты можешь менять, переходить из одной тональности в другую. То есть ты модулируешь совершенно одним пальцем в середине песни, ты заканчиваешь припев совершенно и возвращаешься обратно в ту тонику, с которой начал. И я просто, я его так... Я один вечер посидел с этой лесенкой, он мне показал, и я как дурак сижу, а жена, ну, со мной была, она так выходит, ну, я на кухне закрылся, она так на кухню дверь открыла с утра, а выходной день был, открыла так, закрыла,
1: а ты еще сидишь, да?
0: Открыла, закрыла, и я весь день сидел, вот, и я сидел до ночи, и я начал ковырять, я начал менять, она же просто меняется, ты просто так же, как идешь по грифу вверх, ты можешь подбирать любые другие тональности.
1: Ну да.
0: И она настолько легко тебе может, вот он джаз, вот он, пожалуйста, он мне взял так, толкнул дверь в этот джаз, понимаешь, а я дуб дубом, ну абсолютный. Вот то, что там наковырял, там, вот на эти три аккорда и осталось, как у меня, с 10 класса, понимаешь?
1: Ну, да, да, да, да.
0: А этот человек, профессиональный музыкант, он мне просто показал. Ну, я его на всю жизнь, конечно, запомнил.
1: Слушай, это хорошо. Чуть-чуть вернусь, хочу вот поговорить об окружении, которое нас делает, да? Вот в том детстве и юности реально было такое окружение, которое не располагало к творчеству, чтобы его показывать, чтобы как-то раскрыться вот еще тогда, там лет там в 15-17.
0: Ты имеешь в виду окружение, которое не располагало?
1: Да, вот ты говоришь, что у тебя было...
0: У меня все вокруг тормозило.
1: Тормозило именно.
0: Конечно, я жил в военном городке. Там цели у людей
1: другие совсем.
0: Да, другие, да. Меркантильные. Мне людей по, скажем, по духу одинаковых, мне вообще всю жизнь было сложно найти. Как-то так получалось, что я долго... Ну, это было испытание, как бы, знаешь, на терпение, то есть проверка меня на терпение. Потому что в армии ты там много не напоешь. Да, ты снимешь напряжение, ты выйдешь перед пацанами на взлетке, там сядешь, возьмешь табуретку и споешь, да, и тебе его жуха. Я тебе скажу, тоже пример приведу, обалденный. Ну, я был такой оторва, знаешь, в училище. Я учился на тройке, поведение у меня было... Я в нарядах постоянно торчал, потому что я любил свободу. Я не был хулиганом там каким-то. Но я мог что-нибудь ляпнуть там, знаешь, опоздать там. Такой анекдот где-то не в том месте рассказать, знаешь. Ну, такой... Я любил всегда, чтобы позитив какой-то был. Армия – это же ящик. Ну, людей загоняют... Армия, это жестче условий как бы нет по несвободе, да?
1: Ну, и случай, да.
0: Да, и случай такой, что я заканчиваю военное училище, а военное училище – это выход, то есть становится человек офицером, да, с курсанта, 5 лет он курсант, а потом становится офицером. И одна из самых главных бумажек, рекомендательных писем – это характеристика курсового офицера. А курсовой офицер – это мама дорогая, понимаешь, родная мать – курсанта – это человек, офицер, который каждый день, 24 часа в сутки, он присутствует со своими курсантами. То есть, он – это командир взвода, по большому счету. И у меня был капитан Ищенко. Он жив-здоров, дай бог ему здоровья. Потрясающий человек. И он, значит, написал мне характеристику. Стал писать характеристику мне. Он такой, а там, значит, так, делали, писали характеристику двух форм. Одна хорошая, другая плохая. И он становится перед тем, как раздавать характеристики, там, ознакомлять курсантов, уже почти офицеров с новыми характеристиками. Он говорит, вот хорошая, плохая, там, курсант Иванов, там, вот такая, такая, такая и вот такая. Тот раз там насупился, какую же он даст? Он может дать плохую, и у тебя, естественно, ты в войска приходишь, и тебе там засада. А у Коломийца была только одна характеристика, только плохая. И он пишет, значит, в этой характеристике. Он такой-то, он сик, он может опоздать, он может подвести, он постоянно опаздывает в строй, он спал на лекциях там. Но, тем не менее, диплом я защитил почти на пятерку. Все основные выпускные экзамены у меня были хорошие. Вот, и он там пишет, он такой-то, такой-то, он, значит, постоянно в нарядах там торчал. Ну, исполнительный там, в общем-то, пользуется авторитетом там в коллективе, да? И он меня распекает на двух страницах, это самое, стандартного листа А4. И в конце, значит, прекрасно поет.
1: В характеристике.
0: Да, да, да, в характеристике. Пишет, прекрасно поет. Да, может стать замечательным офицером, там, ну, и что-то типа того, что если не будет тупить. Вся, и типа, ну, он написал, что всю самодеятельность на нем там...
1: Слушай, это... давай вот прям на этой волне третью песню...
0: Ну, давай, вот как раз повеселее я хотел спеть. Заговорили мы с одним там кренделем о детских песнях.
1: Ага.
0: А я подумал, ну, я такой какой-то... Выгляжу, как, знаешь, как детоненавистник такой...
1: Карабас-барабас, да?
0: Да, такой, знаешь, антидед Мороз такой. Ну, типа, ну как я, знаешь, там все пытаюсь лоббировать свои песни, там все такое, поэзия, там все такое. И вдруг ни одной детской песни. Вообще, то есть в сторону детей никакого поползновения. И тут получилось, значит, получилось так, тут... Уже вот, совсем недавно, в принципе, вот, я только познакомился с женой со второй. Меня пригласили на телевидение в Краснодаре. Кубань-24.
1: В качестве?
0: Вот, гитарой. Да, с гитарой. Я спел песню, и мы болтали там минут 20, тоже так с ведущими. Я про свою клоунскую жизнь рассказывал. А эта песня была недописана. Я сочинил стихи сначала, ну, написал стихи и читал их, просто декламировал их в цирковой программе. Сам придумал загадку для детей. И вот выходит там это самое. Я придумал загадку на животного. И вот, значит, потом, думаю, вот перед этой программой «Кубань-24», значит, пригласили, серьезная программа. Ну, нужно что-нибудь такое яркое, оптимистичное. Я написал на эти стихи и, да, подобрал музыку симпатичную. Вот, и получилась классная детская песня. Про кого это поется? Ну, естественно, все поймут. Я и мой друг Володя по зоопарку бродим и разговоры водим про диковинных зверей. И вдруг загадку ловко мне загадал друг Вовка про того, кто в зоопарке всех больше и сильней. И вдруг загадку ловко мне загадал друг Вовка про того, кто в зоопарке всех больше и сильней. Он трубит, как паровоз, промеж глаз он носит хвост, словно дом огромен он. Так встречайте, это слон. Красивее всех на свете наш слон слониху встретил и между ними пробежал любовный ветерок. И случай тут случился, слон, кажется, влюбился. И вот уж наступает веселый свадьбы срок. И случай тут случился, на слонихе слон женился. И у них родился маленький сынок. Он трубит, как паровоз, промеж глаз он носит хвост, словно дом огромен он. Так встречайте, это слон. И это не утенок, и это не цыпленок, и это не котенок, и это не щенок. Ему сегодня 10, и он полтонны весит. Так кто это?
1: Слоненок.
0: Ты угадал, дружок, он трубит, как паровоз. Промеж глаз он носит хвост, словно дом огромен он.

0: Евгений Коловинец на неформатном радио. Слушай, классный позитивчик такой.
1: Ну да, да.
0: Раз уж затронул, расскажи мне, я же как бы эту сторону-то не очень знаю, вот как ты на арене цирка. Для тебя что? Это вообще другое что-то, нежели это какой-нибудь клуб археологии, да, где-то с гитарой? И арена цирка, где ты пантомима или что-то вот. Ощущения твои как артиста, это же другое совсем, да?
1: Ну, конечно. Меня всегда интересовали... скажем, всегда, ну, в принципе, у творческого человека какая задача? Разглядеть обратную сторону Луны, да?
0: Ну, да.
1: Мы обожаем смотреть на Луну, и мы смотрим, и мы упиваемся ее красотой только из-за того, что вторая половина этой Луны, которую мы не видим, она еще красивее. Это, ну, такое двусмыслие, знаешь, я об этом говорю, что... Любая сторона искусства, у меня были всегда проблемы с изобразительным искусством почему-то, но я любил актерство, и больше всего меня занимало, как так люди могут, ничего не делая, смешить людей и так быть смешными, знаешь. И я учился в эстрадно-цирковом училище, так получилось, что я оказался в этой сфере случайно, в общем-то, по большому счету случайно. И начал заниматься у серьезных педагогов, там, начал выступать на сцене, там, в цирке или на манеже, в смысле, в цирке, на манеже или на эстраде в качестве такого белого клоуна. То есть у меня не было носа, там, резиновых ушей. Вот, я выходил с партнером, он был другого характера, он был как раз смешной, маленький там дурачок, а я выходил серьезный, которого дурачили, и, в общем. Но характер такой должен, по принципу, по концепту, должен был быть такого доброго, ленивого сноба, такого вроде бы как такой, ну, как всегда, классика пара, партнеры самые смешные, это богач, бедняк, там, знаешь... Толстый, тонкий, высокий, маленький, понимаешь? Король и шут, там, или нищий,
0: ну, да?
1: Вот. И получилось так, что я достаточно долго этим занимался. Вот. Все время, которое вот я в Европе прожил, у меня были контракты там, лучшие, в принципе, цирки. Ну, в основном...
0: Ну, это кормило, да?
1: Да, я жил в Германии, да, и... Это было, очень было как-то так тяжело потом осознать, что все это ушло как профессия. Но я приехал сюда, я еще немножко поработал.
0: Но я видел тебя в деле, так сказать.
1: Да, я имею в виду, что...
0: Это сам, сильно.
1: Да, сам я еще немножко поработал.
0: Но я видел тебя в деле, так сказать.
1: Да, я имею в виду, что...
0: Это сильно.
1: Да, самая большая проблема – это партнер.

0: как эти бабушки,
1: ну я
0: ну да,
1: Маврикина,
0: Маврикина Никитишна,
1: да.
0: да. Вот это очень тяжело. Все зависит от уровня востребованности каждого, конечно, ну и просто сживаемости, это самое важное. Вот, да, в принципе, получилось, что очень много лет я этому посвятил. Очень жалко, что из этого ничего не получилось в плане. Я почил на лаврах, на тех лаврах, на которых и закончил, как бы.
1: Слушай, ну а вот, знаю еще такой биографический факт, немножко расшифруй мне его, вот по поводу на Юмор-ФМ, вот этот клип, да, музыкальный, что это был за фестиваль или конкурс?
0: Ну, это был фестиваль «Москва-транзит». Он существовал довольно долго. Его основал Аркадий Арканов еще очень давно. Вот. Там было много таких медийных крупных личностей. Подтянулся Кобзон. Он имел там с самого начала этого, ну, основания этого фестиваля. Он имел там как бы
1: вес,
0: да. А организатор, абсолютный организатор, который занимался там до мелочей организацией этого фестиваля. Сначала этот фестиваль проходил в Ялте. Москва-транзит, Москва-Ялта-транзит он назывался. Вот. Но он как проходил? Все, любые таланты, касаемые эстрады, цирка. Но это все показывалось на сцене, на театральной сцене, на эстрадной.
1: Угу.
0: Проводился конкурс. Отбор по всей стране, там, то есть регионально, допустим, север, юг, там, даже государство, еще Украина входила как бы с Беларуси, все сателлиты. Вот, и проходил отбор, и организацией этого фестиваля полностью занимался Михаил Ашумов. Вот он в январе месяце, он как покинул нас, потрясающий человек, очень... Огромного авторитета был человек в мире эстрады особенно. Вот. И как организатор у него была телевизионная компания, он работал с телевидением, там, в общем, глыбище был мужик. И прекрасный человек, мой хороший был приятель, царство ему небесное. И
1: ты в этом во всем участвовал?
0: Да, мы участвовали с партнером как комики. Мы, то есть там и видео сохранилось, даже в сети есть, там, с этого фестиваля. Но он меня пригласил какой-то раз в следующий фестиваль, пригласил как исполнителя. Он говорит, а ты можешь клип записать на какую-то? Вот он взял песню у меня, я ему дал послушать. Он говорит, ну вот на эту песню записать видео. Такое простое, какое ты видишь. Ну я набрал материала, просто картинки такие красивые, знаешь.
1: Угу.
0: «Бесконечный февраль», там есть песня у меня такая. И снял на него клип. И первое место среди в номинации видеоклипы.
1: Хорошо.
0: Я, да, там мне даже какой-то приз вручили. Но это было во времена пандемии.
1: А, как раз, ну понятно.
0: Да, но получалось все онлайн. Ну, а но... какие проблемы клипа? Да,
1: вообще
0: там,
1: как раз сам Бог велел.
0: Да, это же не разговорный жанр. Ну, там, да. И не танцы. В общем, вот, да, и это, в принципе, был мой опыт первый такой вот.
1: Слушай, ну вот. Хорошо. Смотрю на время, давай четвертую уже композицию жахнем.
0: Ну,
1: что
0: давай.
1: Это будет за...
0: Любимая песня моей жены, она называется «Прикосновение».

когда прикасаешься к небу. Проткнув само сердце вселенной, лишь смотришь наверх вожделенно. Когда прикасаешься к небу, лишь смотришь наверх вожделенно. Когда прикасаешься

когда прикасаешься к солнцу. Совсем не боишься обжечься, пытаешься только отвлечься, когда прикасаешься.

летаешь на землю не глядя. Когда прикасаешься к звездам, летаешь на землю не глядя. Когда прикасаешься

0: Евгений Коломеец с нами в форматном радио, программа «Все гениально просто». Жень, я думаю, мы с тобой относимся к той категории людей, которая все равно будет заниматься творчеством, даже если там не будет денег, даже если все скажут, там, это фигня. А вот именно духовная составляющая, она для тебя важна, как я понимаю, очень.
1: Ну, это основная составляющая в этом.
0: То есть я тоже понимаю, что если даже мне не будет приносить денег, я гитару все равно не продам.
1: Это как тебе сказать, это...
0: Но для меня это важно.
1: Ну, это розетка в стене, к которой подходишь, а она там в эти две дырочки, ты общаешься с Богом, знаешь, в эту розетку.
0: Хорошо сказать.
1: Вот, и никто не знает места, где эта розетка находится, кроме нас с тобой. Ну, в смысле, кроме меня.
0: Ну, да, да, да. Творческих людей.
1: Да, да, моя, я знаю, где моя розетка.
0: Ну, да, да, да. Сталкиваюсь постоянно с людьми, которые типа, а сколько ты зарабатываешь этим? Вот мне сразу так становится грустно.
1: Да сколько? Я тебе могу сказать, сколько.
0: Не-не, я не про тебя, про вообще.
1: Мне кто спрашивает, я спрашиваю, я говорю, нисколько. Ну, вот недавно квартирник сыграл, мне заплатили там аж целых 2000 рублей.
0: Ну, это понятно.
1: Я имею в виду, что надеяться на это, как для того, чтобы стать зарабатывающим...
0: То есть творчество должно остаться творчеством, а не лопатой для зарабатывания.
1: Ну, нет. Даже люди, которые занимаются именно чистым творчеством, их примеров много, они дошли, но они шли к этому всю жизнь. Там, понимаешь, тот же Виктор Цой, ну, понимаешь, это пророк. Он занимался именно творчеством, он ничего другого себе не... Он не представлял себе другой. И я тебе назову уйму музыкантов.
0: Согласен.
1: Которые свой бред, как некоторые считают, они не променяют ни на что. И тем не менее, они живут этим, знаешь. Очень много.
0: Да, у них может быть холодильник пустой, но гитара будет всегда настроена. Да,
1: и он вот так же, как этот мой друг, он будет по пивбарам тусоваться, и он будет существовать на это, понимаешь, при всем при том, что он сам прекрасно песни пишет, еще кавера поет и так далее, и так далее.
0: Что ты чувствуешь, когда тебя просят, допустим, типа, Жень, спой Розенбаума? Вот как у тебя, что у тебя внутри возникает?
1: Не, Розенбаума я не пою принципиально, потому
0: что... Я просто знаю, Олег тебя просил, клоун наш, профессор, иногда. Да. Вот ты ему что на это отвечал всегда? Не, я тебя ни в коем случае сейчас не попрошу.
1: Я просто... Самая беда, что у нас похожий
0: тембр голос. И все думают, что ты должен Розенбаума знать наизусть, да?
1: Да, я должен петь его при каждом удобном случае, и мне в шапку будут кидать там только 5000-ные купюры.
0: За песню «На ковре желтых листьев», да?
1: Да, я могу психануть пьяненький, знаешь, там, это сделать просто, но это будет...
0: По фану, так сказать.
1: Да, это будет кураж.
0: Но не более.
1: Да, не более, и меня нужно будет... Не нужно будет сильно уговаривать, наверное, в этот момент. Но в здравом уме я этого делать не буду, потому что я напился по детству, мы дурачились там все это, и пародии даже делали.
0: Но я всегда тоже за то, чтобы петь свою, если оно у тебя рождается, не надо это зарывать талант в себе ни в коем случае. Мне ты, по-моему, однажды после вот как вот с свободным микрофоном мы ехали, ты сказал, что грех вообще не петь, если оно у тебя есть, а ты это зарываешь, да, то это большой грех.
1: Ну, это да. Я считаю, что я, допустим, я даже, ну, до негативного я отношусь к людям, приятели, да, музыканты, кто пишет прекрасные песни, и он пишет вдруг, он пишет в ленте, ВКонтакте пишет, что все, я с музыкой завязываю, с сочинительством, с записью песен. А потрясающий талантище, прекрасные стихи просто.
0: У меня тоже такие.
1: Человек
0: людей,
1: говорит, я не буду больше писать, я ему написал, там чуть ли не обозвал его свиным рылом, знаешь что.
0: А он еще и обиделся.
1: Да, я обиделся. Я говорю, почему ты так со мной? Я говорю, да все, я уже вижу, как ты поломал об угол гитару, там дорогущую, знаешь там. Какой-нибудь Fender Stratocaster там за полмиллиона.
0: И лежишь на диване, смотришь YouTube, да, просто.
1: Дуешь пиво там и жрешь чипсы, да, и вот твоя дорога. Дай бог тебе там здоровья, да, вот тебе бог, в смысле, вот тебе дорогу. Да, ты, допустим, там от случая к случаю, от периода там к периоду, ты занимаешься там другими делами, но ты всегда думаешь об этом.
0: Да, да.
1: Это стимул, это мотив.
0: Да, да.
1: Ты знаешь, что твоя последняя песня еще не написана, последний стих не написан.
0: Это твой девиз, как
1: это,
0: я понимаю.
1: Да, да, да. И это мотивирует невероятно. Это такой парус, который...
0: Тебе кажется, что лучше оно еще там,
1: да,
0: впереди,
1: ты эту фразу, да, в этот парус бросил, и он наполнился ветром, и тебя понесло опять.
0: Хорошо.
1: А по-другому как? Тут... знаешь, там, вкусным стейком, о котором ты думаешь, который вечером тебя
0: парус
1: ждет.
0: Парус не наполнишь.
1: Не наполнишь, да. И даже любимой женой. Это все, это такое, знаешь...
0: Это плотское.
1: Ну, не плотское. Ну, это такая свеча на столе, знаешь, и не больше.
0: Да, да, да.
1: А здесь это...
0: Духовность.
1: Да, это и сердце держит твое.
0: Согласен.
1: Это твой маленький бог, как бы, да. Да, я знаю, что я хотел прочитать очень... Очень хотел у тебя прочитать это стихотворение. Это посвящение погибшим поэтам. Такое всеобъемлющее посвящение. Ну, в первую очередь я посвятил Геннадию Шпаликову. Это такой был прекрасный, потрясающий поэт, сценарист, писатель, который жил в советские времена. Поэты умирают налегке, отбросив в сторону разорванный ботинок с петлей в обнимку, со стволом на коротке, замкнув инь-янь свой совершенством половинок. Пока не началась еще последняя тревога реанимационной суеты, поэты умирают, как цветы, ведром чернил порадовавши Бога. Поэты умирают налегке, стихом отдав долги на свете этом. А тот, кто не отдал, они не те, кто мог бы называть себя поэтом. Лично от себя я не хотел бы быть настоящим поэтом.
0: Жить вечно.
1: Нет, ну, пусть будет, потому что даже вот это стихотворение я написал, и оно, я считаю, оно претендует на знаешь, на хрестоматийность такую. Понимаешь, я почему и никогда не брошу писать, потому что Бог дарит иногда вот такие вот жемчужины, перлы такие, знаешь. Было время одно, первая моя жена, вот в отличие от нынешней, да, это моя вообще, мой комиссар, Анка-пулеметчица. Она меня во всех моих начинаниях поддерживает. Но она очень скептик такой, прагматик, вернее. Она, ее не грузят там особо душещипательные вещи, там, рассуждения какие-то там эти, страдания философские. Она, если есть готовый продукт, она читает, да, хорошо, дописывай, говорит, и все. Вот. А первая, та вообще, она относилась к этому как к мусорке какой-то, знаешь, которая, ну, там, бесполезная трата времени и, в общем, ужасное там все было отношение.
0: Это нас убивает, да.
1: Да, и у меня было время такое, я не знал, у меня не было никакой реализации, я просто готов был там себе кулаки съесть, знаешь, сгрызть, блин, до костей. И тоже хотел хлопнуть дверью, плюнуть, прекратить писать, забросить это все, знаешь, распродать гитары, там, ну, не знаю, что сделать. В общем, и долго-долго очень не писал. Ну, года два, наверное, вообще даже. Ну, я просто, мне было противно подходить к гитаре, к столу, там, брать ручку в руки или что-то думать об этом. Меня настолько быт поглотил. Но однажды что-то произошла какая-то ситуация маленькая, там дунул ветерок. Вот. И я сел в туалете, опустил крышку унитаза, сел и на... А там этот карандаш жены... Для глаз.
0: Слушай,
1: да.
0: Ну, обалдеть.
1: И я первые две строчки, вернее, первое четверостишие написал на обрывке туалетной бумаги.
0: Карандашом этим,
1: да. Этим карандашом. Я был неправ. Я просто, у меня раз мысль, но я же не прав. То, что я себя довел, вот ввел в это состояние и... И принял такое дурацкое, совершенно глупое решение. Я написал, я был неправ. А дальше само полилось. И опять же, без, как всегда, без единой помарки получилось...
0: Открыли шлюз.
1: Ну, стихотворение получилось классное. И получилась классная песня.

сказав, что солнце село, и осень жизни за апрель приняв.

Я был нетрезв умом и слишком сыт душою. Встречал в лицо секунды за

Тебе веселей с каждым днем. Опустились крылья, облетели перья, и скрипят незакрытые двери. Но тебе не туда, а когда и куда не составит труда узнать. А пока что не стоит бежать.

Мама, под свой луженый купол, со мной там только солнце. Всегда навеселе, не печалься, душа, о том, что живется тебе веселей с каждым днем. Опустились крылья, облетели перья, и скрипят незакрытые двери. Но тебе не туда, а когда и куда, не составит труда узнать. А пока что не стоит бежать навстречу ушедшим годам, которым твоими, которым твоими.

0: Евгений Коломиец на неформатном радио, программа «Все гениально просто». Жень, под завязку задаю связку вопросов. Что ты на сегодняшний день сам бы хотел себе пожелать, и что ты хотел бы пожелать слушателям неформатного радио?
1: Ну, себе я хотел бы в первую очередь пожелать здоровья. Я всегда желаю всем, и все проблемы, все невзгоды, они ничего не стоят, если у человека не будет здоровья. Если будет крепкое сердце, ноги и голова светлая, то мы преодолеем все. Ну, конечно же, я себе по большому счету желаю, ну, как минимум миллионов, там, 70-80.
0: Чтобы с оркестром записаться.
1: Да, да, да, я мечтаю записаться с крутыми музыкантами. Я уже вот песню «Мария», которая звучала, я уже...
0: Я ее слышал в аранжировке,
1: да, да, да.
0: Очень сильно.
1: Хочу выпустить с крутым... Валера Степанов делал аранжировку. Там играет один из лучших басистов мира, Антон Давидян. Один из прекраснейших гитаристов наших отечественных, Андрюша Гурьев. Мой друж... все мои дружбаны очень классные.
0: Я думаю, выпустишь, все услышат это.
1: Да,
0: все услышат.
1: Я мечтаю вообще альбом весь свой все прошерстить, но хорошие музыканты, они, понимаешь, Винченцо Калаюта, он берет сколько
0: да.
1: там...
0: Я понял, значит, здоровья и денег слушателям что пожелаешь?
1: Слушателям, ну, однозначно, тоже желаю здоровья, и вот тебе, как организатору, прекрасные идеи. Я тебе желаю, например, ну, помимо здоровья, крутую студию где-нибудь в центре Москвы, понимаешь? Потому что есть люди, которые этого не заслуживают, но они это имеют.
0: Ты знаешь, что даже дело не в студии. Мне, а вот если бы ты бы мне спросил, что бы я бы вот сейчас бы на сегодняшнюю минуту пожелал...
1: Знаешь... Хорошо, стоп. Уважаемый Юрий, скажите, что бы вы хотели сами себе пожелать?
0: За последние 4 месяца играю, вот ты видишь, да, музыка в метро. Когда я выхожу на поток людей, уж прости, что я опять об этом, я уже, наверное, все уши прожужжал своим знакомым об этом, но очень много мыслей рождается на эту тему. Ты понимаешь, что все эти студии, все эти там покупки, это все были бы деньги, что называется, купим. Ты правильно сказал, здоровье. И вот это вот... Может быть, достучаться, что ли, до людей, чтобы, ну, хотя бы чуть-чуть тому, кому это нужно, он это услышал, и быть востребованным для них, да, чтобы они за тобой следили, ты их радовал своими песнями, чтобы это не было в пустоту, в бездонную.
1: Ну, конечно, это же, в первую очередь, это как тебе сказать, это... генофонд, что ли, искусства, или как это можно назвать?
0: Ну,
1: это,
0: наверное, можно.
1: Это
0: так,
1: да, такая молекулярная масса какая-то, которая заполняет нашу страну, наше общество в том смысле.
0: В общем, Жень, мне бы хотелось, чтобы это было все, по моим ощущениям, чтобы это было все не впустую сделано. Я понимаю, что мы не червонцы, чтобы нравиться всем, но пускай вот та малая аудитория, которая... Она тебя оценила, чтобы она имела возможность тебя
1: почему
0: слушать.
1: Почему мало? Почему мало?
0: А я не думаю, что я буду
1: если
0: собирать
1: мы,
0: стадионы.
1: Например, а не надо стадионы. Если мы поедем, допустим, в тур, например, сейчас я тебе на мыло говорю, поедем куда-нибудь по Сибири, Дальнему Востоку, в какую-нибудь привезем программу из таких вот музыкантов, сборную, 3-4 человека, до нас примут просто... Прекрасно.
0: Ну, где-то, где сейчас истосковались, люди,
1: конечно,
0: я думаю, да.
1: У людей сердца опустошены, они... А им они хотят духовного, хорошего, умного, думать. Они любят умный театр, они любят посидеть, посопеть там во время исполнения музыки, задуматься над стихами, поговорить о серебряном веке поэзии российской, там, знаешь, там, о Есенине, о Бунине и так далее. Я сейчас хочу организовать концерты в военных училищах здесь, в Москве. Или в академии. Ну, вот сейчас разговариваю с организаторами. Это вообще...
0: Ну,
1: вот, пожалуйста,
0: это
1: наше... Ну, почему? Я, например, получится, я приглашу тебя с удовольствием.
0: Я с удовольствием, Жень.
1: Это будет...
0: Гляжу
1: так...
0: уже на время. Давай на этой оптимистической ноте мы прощаемся со слушателем. Если хочешь, пойдем на кухню чайку попьем. Нам еще есть о чем поговорить.
1: Да.
0: Я понимаю, что с тобой часа мало, чтобы хотя бы одну тему обсудить. Я уж не говорю о том, что я то, что себе заготовил вопрос, я половину тебе не задал. Но, слава богу, слушатель услышал твои песни, и мне твои суждения очень близки. Спасибо, что доехал.
1: Спасибо тебе. Спасибо,
0: все,
1: Юрочка,
0: всем
1: спасибо.
0: Слушателям до новых встреч.
1: Да, я
0: спасибо
1: тоже желаю слушателям еще раз здоровья, самое главное, исполнение желаний и всего-всего того, что вы себе желаете. Любите музыку, любите поэзию, любите своих детей, живите в любви, это наше предназначение. Всего доброго, до свидания.
0: Все, пока, услышимся.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: 10-й трек первой пластинки «Ништяки», группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город». Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Дожди», о вере, светлое будущее.
2: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

верою сорванный флаг, каплям подставив лицо, делаю шаг. Где же молнии, рвущие тьму? Где страх, внушающий грома разгад? Все до весны отошло ко сну, ад. Как дождаться утра, дожить? Как отмахнуться от ночи лжи? Как отмотать время назад?

дойду, я выдохну эту гарь. Туда, где молнии рвущие тьму, туда, где страх внушающий грома раскат, я разбужу весну сквозь.

веришь, пойдем со мной, только скажи. Если ты веришь мне, пойдем со мной.

бетонных коробках, где лампочки мрак, где в трещинах стен затаился сквозняк. Она не в просторах, не в песнях полей, она на прокуренных.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: огонь!
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Всем привет! С вами группа Агенда, и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома «Мы вернемся» в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
3: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа Агенда, город Пятигорск. Трек называется «Небо край». Поехали! Поехали!

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

Ну что ж, еще раз здравствуйте, дорогие друзья, коллеги, музыканты. Костецкий вновь продолжает череду эфиров, посвященных отбору на Крымфест 2015. Сегодня у нас воскресенье, 28 июня, на часиках 12 часов 2 минутки. Смотрите, сколько у вас, сколько летит до вас сигнальчик. Значит, что пока что мне от групп, которых я называл чуть-чуть ранее, треков не приходило. В процессе эфира, дай бог, чтобы они собрались с мыслями, дай бог, чтобы они смогли нам прислать их и поделиться своим творчеством со всеми окружающими. Что касаемо отборочного тура по Челябинску и Твери. Ребят, заканчивается сегодня мото-мал Ярославец, либо вчера закончился. Обязательно все это начнется выкладывание и голосование, скорее всего, опять же, на неформатке, либо сегодня вечером, либо завтра. Я, как только все это появится, повещу. Пока могу предложить только один вариант. На моей странице я выложил эфир, в котором вы участвовали в отборе по Челябинску и Твери. Так что желающие могут себе его перекинуть, послушать, поделиться с друзьями, знакомыми. Ну, в общем, для личного пользования. Далее. Что еще можно сказать? Ну, пока что больше сказать нечем. Не буду я затягивать с отбором. Итак, если меня слушают группы по Брянску и Пензе, кто у нас сегодня пока что участвует в сегодняшней передаче, в сегодняшнем отборе на Крымфест? Ну, давайте прямо вот по-футбольному. У нас так получилось, что по-футбольному у нас все. 10 участников. Я буду у вас вратарем. На воротах стоит Костецкий. По схеме 3-4-3. Значит, в защите у нас Breakfast, Peace Days. Люблю я прям название. Mental Reflections. Далее, полузащита Зебра, Анклав Снов, Пау Корвус, Headphone Kios. И в нападении Aiming Point Number One, Полнолуние и Digest. Вот. А на скамейке запасных пока что, если, как говорится, не захотят выйти на поле, у нас свой плюс, Folk Star, Тапок, Красавчик с Бенд, Код Доступа и... еще две. Liz Heaven и Second Shadow of the Sun. Ребят, смотрите сами. Хотите поучаствовать? Блин, только рады будем. Не хотите? Ну что ж, вы дадите посвободнее простор для действий всей группе, всем группам, кто уже прислал свои треки и готовы к общественному прослушиванию, готовы к тому, что им сейчас будут говорить приятные, может быть, неприятные вещи. Что еще хотел сказать? Кто мне присылал по несколько треков, честно скажу, я их не слушал. Я скачал, то есть сначала я послушал у двух только групп, мне прислали по две песни. Вот, я послушал начало и вот скачал, который на мой вкус просто начало был интересен. Целиком я песни не слушал ни одну. Поэтому сейчас мы будем это делать вместе с вами. Так даже интереснее, мы в равных условиях, поэтому я буду высказывать свое мнение наравне с вами. В начале эфира, конечно же, по традиции, которая уже давно зародилась на неформатном радио, хотелось бы поставить две группы из предыдущего отбора. Ну, как это сделать? Было очень много хороших групп, которые мне нравились. Я решил сделать это путем жеребьевки. Накидал листочков с названиями групп, и получилось так, что от Челябинска это Пуаре «Будни», а от Твери «Футынуты» «Танцы обжиманцы». Вот сейчас они у нас подряд, эти две композиции, две группы пойдут. А после этого мы уже перейдем непосредственно к отбору по Брянску и Пензе. Слушаем.

Ну вот, друзья, у нас прозвучали две группы из Челябинска и Твери. Это Пуаре и Футнуты. К нам рад сказать, что присоединилась группа Folk Star из Брянска. Ребята, молодцы, что слушаете. Я получил ваш трек, и он у меня уже загружен. В отборе вы участвуете. Остальные, кого я называл, свой плюс, тапок, красавчик с Bad код доступа, Liz Heaven и Second Shadow of Your Sun, треки свои пока что не прислали. Но думаю, что в процессе все-таки соберутся с мыслями, услышатся и обязательно пришлют мне свои записи, чтобы был у нас, так сказать, полноценный эфир. Что еще можно сказать? Можно сказать следующее. Если вы хотите поделиться по поводу всех сегодня услышанных групп своими впечатлениями, либо по каждой в отдельности, на неформатном радио, коль вы его слушаете, видите, что в эфире сейчас Костецкий. Заходите на эфирный чат Костецкого и пока что пишите мне в личку. Потому что я понял, что там до эфирного чата мало кто добирается. Пишите мне по поводу каждого трека в личку, чтобы пообсуждать, сказать что-то своим коллегам-музыкантам, ваши замечания. А может быть, даже просто порадоваться вместе с ними, что они молодцы, что они занимаются творческой деятельностью. Забыл совсем, вот из головы вылетело, всех поздравить с прошедшим днем молодежи. А, конечно же, особенно тех людей, для кого пока что это профессиональный праздник. Поздравляю, поздравляю от всей души. Дай бог сил и здоровья, чтобы выйти из молодежного состояния во взрослое без потерь здоровья, без потерь физических и всего того подобного. Так, все, приступаем мы давайте с вами теперь к отбору по двум городам замечательным, таким как Брянск и Пенза. Первыми у нас пойдут исполнители из города Брянск. И первая группа, которую бы я хотел представить вам из этого города, будет группа Breakfast с композицией «Панк-рок, детка». Слушаем. Ну, может быть, если есть что сказать или посоветовать, пишем мне в личку. Я обязательно после окончания той композиции буду зачитывать. Ребята, я уверен, слушают. Им интересно мнение коллег-музыкантов, интересно мнение простых слушателей, которые музыку просто любят. Если даже играть не умеют, то по коленкам стучат ритмично с удовольствием. Итак, первая группа у нас Breakfast. Панк-рок-детка. Вашему вниманию. Начинаем.

Ух, прям на одном дыхании у меня эта песенка прошла. Ну что, динамично, не знаю. Честно сказать, что вот за что хотел бы порадоваться. Во многих городах очень хорошие студии звукозаписи. Вот данная композиция тому подтверждение. Все очень здорово сведено. Ну, я для себя лишнего в этой песне, например, ничего не увидел. По поводу комментариев для Breakfast, но пока нету. Я думаю, ребят, надо просыпаться. Давайте, подключайтесь, заходите ко мне в эфирный чат на страницу, пишите в личку. Мне, например, ну, не знаю, на одном дыхании прошел трек. Я бы не сказал, что какие-то минусы или недостатки в этой песне есть. И голос хороший достаточно, и музыка, ну, не сказал бы, что занудная, а очень даже динамичная и позитивная. Так что я думаю, что хорошая песенка, я, наверное, добавлю все-таки в свой плейлистик. Хорошая. Так, что у нас далее? Далее у нас идет коллектив под названием Peace Days. Я название вашей группы, ребята, вот, волей-неволей повторял, только если очень быстро говорить, да, подряд. Повторял, наверное, за последние дни раз 500. Только не в английском варианте, а более всего в русском. По поводу всяких непредвиденных обстоятельств. Поэтому, наверное, вашу группу я запомнил с того момента, как только объявил, что вы будете участниками по городам Брянску и Пензе. Так, значит, Breakfast у нас прозвучал. Кому интересно, что была за композиция, пишите, также вам буду отвечать на ваши вопросы. Еще раз напоминаю, на неформатном радио сейчас Костецкий. Заходите в эфирный чат и пишите мне в личку. Ничегошеньки сложного, а делиться нужно. Значит, Peace Days у нас следующие на очереди. Все, кто подключились только что, напоминаю, что у нас сейчас идет отбор на Крымфест 2015 по городам Брянску и Пенза. И сейчас у нас звучит только лишь второй уже участник, только лишь, вернее, второй участник с данного отбора. Вы ничего не пропустили, вовремя подключились. Самое интересное, я думаю, не прошло, еще и впереди будет. Поехали! Группа Peace Days с композицией «Враги Рима».

Ну вот так вот у нас тоже быстренько, очень-очень задорненько прозвучала группа Peace Days из Брянска с композицией «Враги Рима». Честно скажу, не совсем я понял всех слов, пытался разобраться. «Враги» вот прям очень отчетливо слышал. И все равно, тем не менее, качество записи мне понравилось. Вот кто бы что ни говорил, записывать, как выясняется, в Брянске умеет. Да вообще во всех городах, пока что, которые я слышал, запись прекрасная. У нас есть комментарий по поводу группы «Футы-нуты». Прикольные качества записи и звучание стильны. Да кто бы спорил, ребят, «Футы-нуты», да, молодцы, задорненько и весело. Но у нас сегодня все-таки идет отбор по Брянску и Пензе. Давайте мы как-то будем все-таки ориентироваться и акцентировать свое внимание непосредственно на группы, которые сегодня у нас будут звучать или уже прозвучали. Скажите несколько слов, я их передам в эфире всем окружающим. И либо исполнитель, либо слушатели, может быть, задумаются, может, что-то возьмут на заметку. Что еще сказать по этой композиции? Ну, я честно скажу, я поклонник всей музыки. Для меня нету определенных стилей. Я люблю и рок, люблю и панк, люблю и классическую музыку. И если взять меня за уши, посадить и поставить подряд несколько классических произведений, несколько подряд джазовых произведений, я выключу уже на второй композиции и то, и другое, что бы я не любил. Потому что я очень разноплановый человек, поэтому любая песня, которая сегодня прозвучит, вот они достаточно пока что не разнообразные. Я слушаю, мои ушки не напрягаются. Я думаю, ваши тоже. Спасибо, ребят. Хорошая композиция. Едем, пожалуй, дальше. А далее у нас коллектив, также из Брянска, Mental Reflections. Что далее можно еще сказать? Можно сказать, что композиция называется Dark Minds, не знаю, как правильно, с английским у меня туго, не обижайтесь, мужики и девчонки. На всеобщее обозрение Mental Reflections. Пишите обязательно в личку, пишите, я буду зачитывать. Вы, видимо, еще не проснулись после Дня молодежи, а просыпаться бы уже пора. В воскресенье все-таки крайний день перед рабочей неделей, его нужно успеть побольше захватить в свои крепкие лапки, чтобы его провести с пользой и для души, и для тела. Ну а пока у нас продолжает Mental Reflections. Дорогие друзья, для вас –

Итак, друзья, прозвучала у нас группа Mental Reflections. Ну, мое мнение, честно говоря, я до последнего как пионер сидел и слушал, и ждал, когда кто-нибудь все-таки из угла что-нибудь крикнет во время воспроизведения данной музыкальной композиции. Ну, не дождался. Ну, как бы, и бог с ним. Что хотелось бы еще сказать? Ну, голоса нет, не беда. Мне музыка в целом, сказать понравилось, совру. Сказать не понравилось, тоже совру. Интересно. Вот сказать честно, интересно. Особенно приятно то, что люди не просто взяли музыкальные инструменты и начали: ты что умеешь? Я могу в ля-мажоре. Ну, а я в си-миноре, все, группа не получится. Нет. Люди совместно взяли большую, проделали работу. Видно, что этот трек меняется и тональность, и гармония, и ритм. Очень здорово. Люди работали сразу. Чувствуется просто... Как бы что ни было, даже можно убрать из-за этого минус по голосу. Но это для меня минус, опять же говорю. Кому-то нравится чисто инструментовая музыка. Богатый весьма трек, хоть и длинный, но весьма богат на музыкальные всякие такие завихрюшки. Поэтому, ну, ребят, если у вас есть вообще треки с голосом, здорово будет их послушать. Если же нет, ну, я не знаю. На мой взгляд, можно на такую музыку найти достойного вокалиста. Только вокалист, он как с одной группой был, не помню ее название, Намота Мал Ярославец. Тоже ребята играют инструменталку чистую. И проблема у них как раз с тем, что они не могли найти вокалистов. У них очень сильная музыка, безумно. А, ну, не было вокалиста, который мог бы действительно гармонично сочетаться вместе с их произведениями. Может быть, у вас та же проблема, либо вы изначально просто играете инструментал. Не знаю, плохого ничего сказать не могу. Мне понравилось то, что это было не тупое бренчание, а именно продуманный, хорошо продуманный трек. Молодцы. Просто молодцы. Так, что мы делаем дальше? Дальше мы еще раз хотим напомнить, мы Николай II, еще раз хотим напомнить, какие, извините, какие группы у нас до сих пор лентяничают где-то лежа под пледом после Дня молодежи. Свой Плюс из Брянска не прислал свой трек. Группа Тапок также не прислала свой трек. По Пензе. Ну, в этом смысле Пензе немножко повезло, потому что времени у них чуть больше. Не прислали Красавчикс Бенд, Код Доступа, Лиз Хевен и Second Shadow of the Sun. Если вы слушаете, ребята, были уверены, что вы мне что-то послали, я вот вас сейчас, если назвал, ничего мне вот от этих групп абсолютно не приходило. Есть время, возьмите, загрузите, я вам скидывал ссылочку, скидывал адрес почты. На почту пришлите, прикрепите трек. Я постоянно штудирую почту, но в случае, если какая-то группа все-таки успела проснуться и успела захотеть попасть на Крамфест 2015, как это, вот, например, сделали сегодня группа Folkstar. Ребята услышали, ребята среагировали и участвуют в отборе. Того же и вам желаю. Далее у нас комментариев у нас нету, поэтому разговаривать, так понимаю, придется сегодня только мне. Никто ничего не хочет вам говорить. Будете слушать, значит, только мои идеи, мысли и тому подобные заявления по поводу музыкальных ваших идей, задумок, воплощенных в жизнь. Далее у нас по списочку пойдем. А по списочку у нас от Брянска следом идет группа «Зебра». Почему-то, не знаю, ребят, у вас название «Зебра Альт» или «Зебра», потому что мне было скинуто и то, и другое. Как вы называете, не обижайтесь, я просто не знаю. Вроде как бы «Зебра», да, вы мне скидывали под таким, по крайней мере, названием свою композицию. Итак, от Брянска. Группа «Зебра» с композицией «Светлое будущее». Вот прям хорошее название, которое хотелось пожелать, особенно тем, кто вчера отмечал День молодежи. У вас должно быть сегодня светлое будущее, ребятки. Дотянитесь трясущейся рукой до бутылочки холодненького пивка и сделайте свое будущее еще светлее. Поехали. «Зебра», «Светлое будущее».

Вот так, вот так вот веселенько, как бы то ни было. Но очень весело, да, действительно, согласен, название «Светлое будущее» подходит весьма этому треку и группе «Зебра» в частности. Что у нас в комментариях? Да нифига у нас в комментариях. Друзья, я не пойму, вы чем там занимаетесь в 12 часов дня в воскресенье? Самое время зайти на неформатное радио, послушать эфир. Тем более эфир ваших, возможно, друзей, коллег, которые участвуют в отборе на Крымфест. Еще хотелось бы напомнить, но пока что только напоминаю. Из Челябинска и Твери, ребята, кто участвовал в отборе, у нас запись эфира лежит на моей страничке. На стене. Если вам интересно его себе добавить, добавляйте, пожалуйста, в плейлист. Когда он выйдет, я уже отписывался, многими задавали из ваших чудесных городов вопросы. Как только это все начнет какое-то движение влево, вправо, назад, вперед, то назад не будет, а только вперед, я вам тут же отпишусь каждой группе лично. Если не получите там те, кто со мной общался, получит кто-то из вашей группы. В любом случае, как только все появится, в этот же день все группы получат всю необходимую информацию по голосованию с вашими городами на Крымфест 2015. Что у нас дальше? На неформатном радио, еще раз напоминаю, как со мной общаться. На неформатном радио справа вы увидите в эфире Костецкий, ниже эфирный чат Костецкого. Заходите на него и пишите мне в личку. Потому что мое вот мнение, кто-то, люди не прислушиваются к индивидуальному мнению, а кто-то прислушивается, понимаете, мои комментарии могут сыграть, может быть, дай бог, позитивную, а может быть и негативную роль в той или иной группе. Поэтому я вот все время обхожу сторонкой, чтобы, не дай бог, не сказать ни плохо, ни хорошо, а так вот оставаться как бы посторонним человеком, слушателем вольным, не более того. Поэтому пишите, высказывайтесь, фамилии называть не буду, но имена зачитаю, и ваши комментарии с удовольствием по поводу группы, которая будет звучать, тоже прочитаю. Вообще тут столько новостей, вот просыпаются люди, не знают, что, например, обкурившийся послушник поджег в Таиланде буддийский монастырь. Вообще новости, конечно, шикарные попадают нам в эфир, но как бы то ни было, не надо, ребят, с наркотиками дружить, буддийский монастырь. Вообще новости, конечно, шикарные попадают нам в эфир, но как бы то ни было, не надо, ребят, с наркотиками дружить не надо, алкоголь...

послать. На этом будет после Folk Star именно группы. Будет Брянск у нас завершен. Хотя было заявлено больше групп, но не хотите, да и не надо. Что тут скажешь. И мы перейдем после этого коллектива к Пензе, в которой также у нас хорошая достаточно посещаемость. Есть группы, которые до сих пор мне ничегошеньки не написали, никак не сообщили, не заявили о себе. Хотя бы отпишите, что у вас там случилось в таком случае. Истекался весь, волнуюсь. Поехали. Крайняя группа от Брянска, Folk Star, с композицией «Порушка поранее», так понимаю, для вашего ублажения слуха. Слушаем.

Ну вот так, друзья мои, весело и непринужденно продолжил наш эфир команда Folk Star. Вот серьезно скажу, прям мне, как знаете, из-за угла холодненьким душем обдало сейчас. Прям вот, ну хорошо, в хорошем смысле этого слова. Спасибо, спасибо ребятам за то, что успели нам преподнести вот такую композицию фольклорную, но тем не менее в сочетании с современными технологиями музыкальными звучит очень и очень даже ничего. На этом комментариев у нас, вот что интересно, опять никаких нет. Я думал, честно говоря, посещаемость у нас по отборочным турам будет была низкая по Челябинску и Твери. Нет, там, оказывается, люди даже активные себя вели на порядок, поскольку сегодня нет. Просто один комментарий был, и касался он группы, которая была в прошлом отборе. Так как-то вот, ну, не знаю, не хотят, что ли, слушать. Вы тоже пишите по поводу различных групп. Если, тем более, я знаю, что многие группы, кто сегодня участвует, также слушают своих партнеров, коллег, друзей по музыке. И, ну, стоит, наверное, какие-то комментарии тоже оставлять. Или вы чего боитесь, что вы в одном городе живете, вас найдут? Ну, глупость какая-то, ей-богу. Пишите смело, потому что иначе, как я буду мнение высказывать ваше по отношению

другим группам. Так, ладненько. На этом я проверяю вот сейчас еще раз почту. Ну, открываю две газеты, писем нет. Не знаю, не хотят у нас участвовать группы «Свой плюс» и «Тапок». Хотя, не знаю. Ну, названия забавные, а как-то интенсивного движения у них по отношению, в направлении Крымфеста абсолютно нет. Что печальненько. Прискорбно. В таком случае, коль у нас Брянск с «Фолкстаром» подошел к логическому завершению. Спасибо всем командам на данном этапе из Брянска. Мы со спокойной душой перелетаем с вами в такой замечательный город, как Пенза. Ну и давайте перемещаться в Пензу. Подготовим следующую группу.

Ну вот мы прилетели в Пензу. Всем привет. Вот так вот мы решили аудио сопроводить наш перелет из одного славного града всея Руси в другой. Значит, что у нас сегодня по Пензе? Пенза нас очень сильно хочет порадовать такими коллективами, как Пау Корус, Headphone Killers, Aiming Point No. 1, Полнолуние и коллектив под названием Digest. Такие группы, как Красавчикс Band, Код Доступа, Liz Heaven и Second Shadow of the Sun, радовать нас не хотят. Ну, не хотите и не надо, не будем у вас упрашивать. Письма отсылал всем, и ребята, которые прислали, коллективы, которые прислали мне свои треки, это подтвердят, что письма доходили абсолютно до всех. Кому что-то было непонятно, писали мне в личку сообщение, на которое я тут же отвечал. Не дадут соврать, опять же, те же самые группы, о которых я говорю, которые уже отыграли свои треки на неформаточке, и те, которые еще будут сегодня звучать. Отсылать каждому лично или звонить никто не будет, друзья мои. У вас есть в группе, в контактах, если там указаны контакты в вашей группе, то значит они должны быть на связи. А некоторые бывают так, что вот хотелось бы еще добавить. У вас есть арт-директора, там обращаться по вопросам организации концертов. Это хорошо, важные люди в вашем коллективе, которые вам помогают продвигать ваше творчество. Но в некоторых, не буду говорить всех, это касается в том числе и Челябинска, и Твери, прошлый отбор. И нынешнего отбора. У некоторых групп, называть их не буду, заходишь на странички в группе ВКонтакте, на ссылки, которые вы же сами мне отправляли, не мне, а неформатному радио или на Крымфест. Заходишь, висит написано такой-то, такой-то, обращаться по вопросам организации концертов, любой информации, нажимаешь, а написать сообщением в итоге нельзя. У него вот нет такой функции написать сообщение. Звоните мне лично. Звонить лично вам никто не будет. Если я сталкивался с такой ситуацией, я писал другому контакту, который в этой группе указан. Не буду я дозваниваться. Были случаи, когда нужно было звонить, но это была непонятка, связанная именно с моим. Я не успевал отсылать или не получалось что-то у меня отсылать по моим техническим причинам. Поэтому я брал в руки телефон и звонил, предупреждал группу лично. Но таких было две со всех четырех городов, которые сегодня у нас представлены и были представлены в четверг и сегодня. Ладно, все, поэтому я все сказал. Еще раз поглядим на, возможно, кто-то прислал нам еще треки. Нет, никто нам не прислал треки, никто мне, что самое интересное, не пишет. Ну, и не пишите, если руки трясутся, правильно, не надо писать после праздника. Может, вы в кнопки не попадаете, вам страшно написать билиберду всякую, поэтому тогда я не буду от вас ничего требовать. Первая группа, которая у нас будет сегодня представлять Пензу, это группа, сейчас представим, группа Пау Корус. Ничего, опять же, название композиции, к сожалению, у меня не указано, виноват. А, вот. Пау Корус с композицией Flames in My Eyes. Если что-то понравится, еще раз говорю, пишите о тех группах, которые сегодня прозвучали. Может быть, кому-то захочется добавить их трек себе в плейлист. С удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Пишите, задавайте. Даже если не касаемо отбора, я постараюсь отвечать на вопросы параллельно с проведением данного эфира. Ну что, поехали, да? Да, прилетели в Пензу и сразу, так сказать, с места в карьер. Для вас группа Пау Корус. Слушаем.

А вот хорошо, а вот мне понравилось, знаете, понравилось. Голос замечательный, опять же, хотелось бы, вот я первую ждал группу послушать из Пензы, почему? Потому что мне хотелось послушать качество записи на студии. И не разочаровала меня абсолютно, первая даже композиция из Пензы, первая группа. Очень здорово и сведено, и сами ребята молодцы, большие. Сочетание голоса, сочетание с музыкой голоса весьма и весьма... Ну, мне понравилось. В общем, все на месте. И умеет человек петь, или умеют люди остальные играть. Так, едем дальше. У меня есть тут пару сообщений. Дима спрашивает, напомните, как голосование, отбор групп происходит. Значит, ребята, то же самое, там, кто не понял или не помнит, из Челябинской, Твери и сегодняшней Брянской, Пензы. Отбор будет происходить следующим образом. Я запись данного эфира постараюсь выложить уже сегодня на свою стену ВКонтакте. Желающие могут ее послушать, либо скачать себе, делиться со знакомыми, чтобы они принимали верное решение в вашу пользу. Далее. Вместе с этим эфиром, если будет, говорю как всем, если будет у нас неформатное радио заниматься голосованием, то будет аналогично мото Малой Ярославцу оно проходить. Вместе с эфиром будет отдельное, я так понимаю, с отборочным по тем городам, которые проходят, с отборочными турами, отдельно выложенная папочка, или, как там правильно сказать, герб, символика, в которую вы заходите, и в ней будут перечислены группы, которые участвуют в голосовании от того или иного города. И также будет выложен там, добавлен эфир, чтобы люди могли послушать и выбрать, возможно, посторонние просто, не ваши знакомые, а просто посторонние люди. Ставите галочку напротив группы, которая вам понравилась, и отсылаете, нажимаете ниже, ставите галочку «Ответить». Происходит голосование, подсчитываются голоса. Что будет дальше? В мото Малой Ярославцы это было каким образом? Группы, набравшие там, в том или ином городе 5 групп, первые, кто набрал больше всех голосов, они участвовали в городском отборе. То есть неформатное радио проводило отбор совместно с мото Малой Ярославцем в каждом из городов, куда приезжали приглашенные гости, артисты, и там было жюри, голосование. И от них, от этих городов, уже ехала дальше одна, по-моему, группа на мото Малый Ярославец от каждого города. Точнее, одна группа уже однозначно попадала на малую сцену, вот, а параллельно она еще участвовала в отборе в Москве за право выступать на большой сцене. Так что, как будет происходить с данным Крымфестом, я не знаю. Надо ждать, я думаю, окончания мото Малой Ярославцы, когда вся, очень много людей задействовано на этом мероприятии от неформатного радио. Как только они выйдут непосредственно в эфир, и как только мы с ними свяжемся и будем обсуждать это, в любом случае я сообщу всю информацию сразу же каждой группе. Как я писал вам до этого, также я буду вам отписываться, что началось голосование с участием вашей группы на неформатном радио. Либо если будут организаторы свое какое-то голосование устраивать и дадут нам об этом какую-либо информацию, то, конечно же, мы также будем оповещать. Так, что у нас дальше? А, вот есть у нас сообщение от Серега. Серег, да, и тебе привет большой. Полнолуние слушает, только писать с телефона не очень удобно. Понравилась группа из Брянска, которые успели. Да, ребят, согласен. Folkstar, вы имеете в виду, я понял, да? Ну, необычненько. Сочетание народного фольклора, я говорю еще раз, такое приятное. Когда все идет примерно в одном стиле, и тут внезапно врывается такой, ну скажем, нестандартный подход и к видению народной музыки, это очень интересно и всегда приятно слушать. Так, Владимир написал, а что, фестиваль в Лос-Анджелесе будет? Хорош англоидов двигать, у нас русский рок, о чем они поют? Да и не знаю, вот Владимир, не знаю, мне, на самом деле, я еще раз говорю, мне без разницы, какая из групп будет представлять свой город. Я смотрю на качество эфира, я смотрю на непосредственно... что там должно быть, на качество записи, на голос. То, что поют они по-английски, по-русски, ну, кто-то считает, что должны на русском фестивале выступать русскоязычные группы. Может быть, оно так и должно быть, не знаю. Опять же, это только мое мнение. Каждый обязан свое творчество продвигать так, как считает нужным. Едем дальше. Так, пока у нас больше никаких вопросов не имеются ко мне, продолжим
с отбором по Пензе. И следующий на очереди у нас от этого города. Сейчас у нас будет Headphone Killers с композицией «Перманентная кома». Ну, весьма необычная, незатейливо, с одной стороны. Посмотрим, что они смогут нам такого интересного рассказать в своем музыкальном творчестве. Что у нас еще один есть комментарий? А, Владимир, и мне без разницы, просто хочется понять, о чем поют. Да, я бы тоже хотел понять, потому что восприятие английских текстов для меня весьма сложный процесс. Ну, найдете время, мужики, перевод, скиньте текст. Глядишь, там действительно что-то такое, о чем стоит задуматься. О вечном, о юном и о тому подобном. Ладно. Группу одну мы из Пензы уже послушали, и к нам пришла следующая группа с названием «Перманентная кома» Headphone Killers. Слушаем. Я гляжу, люди начали просыпаться потихоньку, так что подключаемся, пишем мне в личку и общаемся.

Ну что, друзья, прозвучала у нас очередная группа из города Пенза, а именно Headcon Killers, композиция «Перонетная кома». Сказать свое мнение могу одно. Я, еще раз говорю, слушаю любую музыку, и даже вот подобный экстремальный вокал тоже. Мне чего не хватило, мне не хватило почему-то голоса. Вот мне не хватило голоса не в плане мощи, там все нормально как раз мощь. Мне не хватило на записи голоса, по-моему, его просто забивает музыка. Немного, как будто вот он на заднем плане у вас голос прописан. Ну, не знаю, мне вот именно этого не хватило. В целом, ну, хорошо, что я, на удивление, для такого способа исполнения вокального я слышал все слова, что крайне редко бывает при исполнении данной композиции в таком стиле. Так, комментариев у нас ноль, опять же, ноль. Не хотят люди у нас просыпаться, День молодежи все отметили, видать, дюж хорошо. Ну, проснетесь, подойдете, как только ручки перестанут труситься, глазки откроются, из мешочков вылезут зрачки, сразу же начнем зачитывать ваши комментарии. Так, ну, да, вот есть комментарии, песню поясню. А, это мне лично, извините. Да, ну, пишут то, что отбор отбором, а песни надо записывать. Я не знаю, по-моему, на студии она все-таки эта песня писалась, мне так показалось, потому что я посторонних шумов никаких там не видел. Была группа, допустим, из на прошлой... четверг, вернее, была из Челябинска, которые сразу предупредили, что они не писали в студии. Но там было и слышно, там нужно семи пядей во лбу быть музыкантом великим, чтобы это услышать. Но ребята предупредили сами, так что как бы в данном случае студийная запись была, но как вот вокал там так неудачно лег, я не знаю. Вот в студийных всех тех вещах и тонкостях сложно разбираться. Если кто-то в этом разбирается, или может быть группа это слушает, скажет свое мнение по поводу собственного трека, или ответит людям, и мне в частности, правильно ли я понял, или все-таки все так и должно быть. Ладненько. Headcon Killers у нас проскочил. Едем далее. А далее у нас по списочку от города Пензы идет коллектив с таким Aiming Point Number One названием. Композиция называется «Под воду». Я ее слышал, эту композицию, успел ее прослушать. Ничего сказать прямо вот такого неожиданного для группы не могу. Все на своем месте, достаточно интересно. Ну, как сказать... В общем, слушать надо, ребята. Кто послушает, свое мнение выскажет обязательно и должен высказывать. Давайте не будем стесняться на слова. А будем помогать друг другу. Может быть, кто-то знает больше о студийных записях, и будем делиться. Потому что если кто-то знает, допустим, там о различных студиях, я про предыдущую композицию. Если кто-то писался на других студиях и может посоветовать, советуйте. Как бы конкуренция дело такое, и если вы, как говорится, клиентуру одной студии отобьете и переведете ее в другую студию, я считаю, не считаю это плохо, поскольку каждый коллектив имеет право, который занимается своим творчеством, записать качественный трек. А если вы будете там на почве своих личных отношений к тому или иному студийному руководителю записываться, то вы никуда дальше не пробьетесь. Вот вам мой совет. Ищите самую лучшую студию, не пожалейте денег и запишите качественный, хороший трек с качественным, хорошим звукорежиссером и тем, кто занимается сведением. Ладно. Итак, у нас дальше идет Aiming Point Number One. Для вас композиция «Под воду». Слушаем.

Ну что, друзья мои, Aiming Point No. 1 звучало только что в эфире неформатного радио в отборочном туре на Крымфест 2015. На наших часиках сейчас 13 часов 16 минут. Все, кто там слушают наше радио, сейчас сидят возле своих приемничков, либо у телефонов, проверяйте, сколько до вас долетает сигнал. Что приятно? Приятно то, что, например, вот группа «Полнолуние», которая сейчас прозвучит, умудряется и на студии записываться, и неформатное радио слушать. Молодцы, ребят, подход такой мне очень нравится. В частности, Серега, тебе большой привет от меня лично и вашему коллективу. Давайте, записывайтесь. Молодцы, сочетание приятного с полезным, это всегда на пользу всей группе, в частности. Что еще хотелось бы сказать по поводу групп, которые до сих пор, возможно, подсоединились, уже присоединились к прослушиванию и почему-то сидят, ждут свою группу, а ее нет. Это про кого я говорю? Это я говорю сейчас про Красавчикс Бэнд, код доступа, Liz Heaven, Second Shadow of the Sun. Это что касаемо Пензы. И свой плюс и тапок, это что касаемо Брянска. Если вы не услышали своих песен, объясню почему. Потому что их у меня нет, вы мне их не прислали. И обижаться, что их нет в эфире, вы можете только на себя. Больше не на кого. Отсылал я абсолютно всем индивидуально сообщение о том, что ваша группа принимает в отборочном туре участие. По мнению организаторов, вы достойны были. И мне очень, ну, как-то странно, когда организаторы отбирают вашу группу, и вы так вот не хотите, что ли, не знаю, по какой причине не присылаете треки. Что ж, едем дальше. Пенза. Пенза у нас идет полным ходом. Осталось у нас, из-за того, что остальные группы не хотят участвовать, но у нас осталось всего два коллектива, которые готовы сейчас преподнести свое творчество всем окружающим. И как раз следующая группа называется у нас «Полнолуние». С композицией «Дорога». Не слушал, не успел. Так что, ребят, не обижайтесь, буду слушать также первый раз, как и вы. А, что хотелось бы еще сказать по поводу предыдущей Aiming Point No. 1 группы. Вот претензия какая одна, мужики, точнее солист, конкретно к тебе, не знаю, как по имени обращаться, но длинные ноты нужно, когда записывается, все-таки вытягивать, стараться выстраивать. Если надо второй раз записать, если надо третий. У всех не всегда получается с первого дубля, но нужно переписывать, пока не получится. На длинных нотах у тебя идет косячок в плане непопадания в тональность. Это, не знаю, остальные композиции, это конкретно что касается этой композиции. Не везде, но иногда слышно. Голос есть, музыка хорошая у вас, и баланс очень такой хороший в вашем творчестве между музыкой и голосом. Но все-таки, я думаю, стоит поработать, не принимая это как в обидку, но я считаю, что нужно работать над тем, что требует доработки, дабы быть идеальным. Ладно, далее, Пензи нас готовы уже встретить и порадовать своим творчеством. Группа «Полнолуние» с композицией «Дорога». Встречаем, дорогие друзья, и отписываемся обязательно, кумекаем, думаем, мыслим.

Так, ну продолжим. Что сказать? Понравилось, весьма даже понравилось. Группа «Полнолуние», молодцы. Очень качественная запись. Очень качественное вокальное исполнение. И прописано здорово. Ну, собственно, то, о чем я говорил. Я уверен почти на 100%, что ребята не с первого раза записали этот трек. Если с первого, то просто молодцы. Но мне кажется, что не с первого, потому что чувствуется качественная проработка отдельных моментов, качественная проработка деталей. Лишнего в этой песне ничего нет. Все на своих местах, поэтому за такие песни я обеими своими культяпками за. Что у нас осталось? У нас осталось... группа, еще одна группа из Пензы, поскольку остальные к нам присоединяться больше, видимо, не будут. И прыгать, наверное, в почту свою я тоже постоянно не буду. Остался один трек. Кто успеет, если внезапно? Ну, дай бог. А кто не успеет, друзья, продолжайте сочинять только для себя. Следующая группа у нас называется Digest. С композицией «Достичь цели». И перед тем, как мы ее воспроизведем, еще хотелось бы сказать по... отбору. Если, напоминаю всем группам, и в том числе те, кто уже участвовали в эфире в отборе по Челябинску и Твери, кто сегодня у нас из Брянской Пензы, как только будет все, как говорится, на своих местах, как только этот будет скомпоновано модо целое голосование, я сразу же всех оповещу. И вы сможете заходить на неформатное радио, ставить галочки за группу, которые ваши друзья, знакомые, оповестите смело уже тогда всех. Ваши друзья, знакомые смогут зайти и проголосовать за вашу группу. Далее, если это будет происходить по принципу мото малоярославца, группы, набравшие большое количество голосов, 5 первых групп, они будут участвовать в городском отборе. Что будут делать с группами, точнее, с городами, в которых всего у нас там 5 групп, как, например, это сегодня происходит у нас в Пензе, сказать ничего не могу. Можете сказать спасибо или как, там, я не знаю, тем группам, которые свои треки не выставляли. У вас либо это будет каким-то образом другим происходить, уже городские соревнования. Но опять же, про это я не знаю ничего. Пока что на данном этапе это будет происходить путем голосования, и будут слушатели ставить свои галочки напротив ваших групп, если вы им приглянулись, если они хотят с вами дружить. Так, с этим вопросом вроде бы решили. Какие-то еще вопросы будут, если пишите мне в личку после эфира, там, во время эфиров, чтобы я знал, кого какие интересы беспокоят, и мог бы на них ответить. По возможности, конечно, всего я не знаю, но если вдруг будут какие-то вопросы, в которых я разбираюсь, или смогу посоветоваться с коллегами с неформатного радио, я обязательно на них отвечу. Никто не будет у нас забыт. И опять же, никто никого, если вы прошли сегодня вот отборы, прошли, голосования не будет, такого, я думаю, быть не может. В любом случае происходил отбор, города участвовали, люди присылали треки, и все это будет дальше иметь свое место быть. В частности, поехать какая-то группа из городов, какие-то группы из различных городов будут представлять свои, так сказать, альма-матеры на Крымфесте 2015. Что ж, подошли мы. Вот много я разговариваю, думаю, кто-то все-таки сподобится из этих групп еще прислать. Никто ничего не прислал. Ну и да бог с вами, ребят. Не хотите присылать, не надо. Переходим к крайней композиции на сегодняшний день от города Пензы. Нас сейчас с удовольствием порадует группа Digest с композицией «Достичь цели». Слушаем.

Ну вот у нас и прозвучала крайняя группа сегодняшнего отбора из славного города Пенза под названием Digest. Ребят, хорошо. Вот, ну, хорошо и хорошо. Как что, не могу я сказать, я не эксперт в подобного рода музыке. Самое главное, что, на мой взгляд, нету косяков, вот таких явных косяков. То есть, значит, старались, значит, писали. Да и, в принципе, вот по поводу группы Digest, я хочу вот обратить внимание тех групп, которые сегодня не прислали и почему-то думают, что за них все кто-то будет что-то делать. В частности, группа Digest мне, например, регулярно писала и задавала вопросы по поводу чего-то того, что им было непонятно. Я им на них старался отвечать сразу же. По возможности, конечно, но сразу же. И ребята задали правильные вопросы, получили правильный ответ. Вот и все. Поэтому они сегодня участвуют в отборе, как и вместе с ними еще 10 групп из таких городов, как Брянск и их же родной Пенза. Что еще по этому отбору сказать можно? Большое спасибо. Да, вот даже я, знаете, как вот сделаю, вот всем группам, кто сегодня участвовал в отборе, я хочу вот так вот, вот просто рукоплескать. Сейчас вот покажу, как хочу рукоплескать этим группам.

Вот так я хочу рукоплескать всем группам, которые сегодня поучаствовали в отборе. Молодцы, продолжайте в том же духе. Свое творчество не закидывайте, не забрасывайте. Это для кого-то вообще, может быть, даже целая жизнь. Для кого-то раньше, для кого-то позже начнется период славы и понимания поклонников, поклонниками. Надо заниматься, нужно стараться и не бояться выкладывать на всеобщее обозрение свое замечательное творчество, свои треки, свои песни. Что я могу посоветовать еще группам, которые сегодня участвовали? Есть возможность на неформатном радио, я думаю, многие из вас это знают, как выложить свой трек на неформаточке, треки на конкурс, в разделе «Треки на конкурс». Чтобы, допустим, услышали не только одну композицию, которую вот сегодня представили на отборочном туре, а слышали и слушали ваши композиции вообще в целом, которые вы записываете, возможно, там ни одна, ни две. Вот выкладывайте там с периодичностью, там в недельку, в две, чтобы не приедаться. И я думаю, каждый из коллективов найдет свою аудиторию, своих слушателей. Более сказать ничего не могу, и нет ничего смысла говорить. Группы, которые не прислали свои треки, ну, ребят, извините, занимайтесь, значит, дальше для себя. Группы, которые поучаствовали, я уже вас аплодисментами одарил. Молодцы. Абсолютно все участники подошли грамотно поставленной теме, и все треки, на мой взгляд, были записаны на студии достаточно качественно. Какие-то там мелкие недочеты у той или иной группы, я не считаю их какой-то большой проблемой в целом по отбору. Отбор был хороший, отбор был богатый, начиная, что говорить, вот если даже от фольклора и заканчивая тяжелым экстремальным вокалом, это, я считаю, очень здорово, что группы разношерстные, группы разноплановые. Завидую такой хорошей белой завистью жителям данных городов, которые могут и имеют возможность посещать ваши концерты, ребят. Весьма интересные музыкальные темочки у вас. Что у нас за аплодисменты? Отдельное спасибо. Да, пожалуйста. Для артистов, для музыкантов аплодисменты – это самое главное. Я вот не жалею аплодисментов и сам люблю их так же, как и все остальные относящиеся люди к музыке. Эфир, еще раз напоминаю, данный эфир я выложу, постараюсь выложить уже сегодня на стену, так что вы сможете его добавить себе в плейлист. Отбор, как только начнется отбор в ваших городах, я сразу же группу, еще раз, тех группы, которые участвовали, группы, которые не прислали нам свои треки, я, естественно, повещать не буду ни к чему. А те, кто участвовал, я повещу сообщением, что начался отбор, проходить он будет там. Начнется голосование на таком-то либо ссылки, либо на таком сайте. В общем, я в любом случае вас постараюсь оповестить сразу же. Все, друзья мои, спасибо огромное всем коллективам, кто сегодня делал этот эфир вместе со мной. Спасибо всем комментариям и людям, которые слушают неформатное радио. Я думаю, только причина того, что вчера был День молодежи и эфир у нас сегодня начался достаточно рано, люди до компьютеров пытаются доползти, поддерживают друг друга под локотки, дотягивают, и не все могут написать сообщение. Но ничего страшного, ничего страшного. Впереди еще будут отборы, в которых будут, какие города далее будут, я не знаю. Я думаю, об этом либо уже я оповещу, либо как кто-то еще из диджеев будет оповещать на неформатном радио. И в любом случае, каждая из групп участников, которые города еще будут у нас участвовать в голосовании на Крымфест, будут оповещены каждый из групп. Как я это делал с данными группами сегодня по Брянску, Пензе, Челябинску, Твери. Также, если буду я вести, я буду оповещать. Если будет вести другой диджей, в частности, диджей Зухер и Коняшка, они также, я думаю, вас будут оповещать о том, что ваша группа участвует в отборе на Крымфест 2015. Огромное спасибо всем слушателям неформатного радио. Желаю вам с пользой для тела и души провести сегодняшний выходной день. Отнимать ваше время больше не буду. До новых встреч на неформатном радио. Дорогие мои друзья, до новых встреч. Счастливо.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: Расскажу-ка я вам о любимой группе Джима Керри. Ну, это Эйс Вентуры, там тупи еще тупи. В общем, знаете актера, комика. Поняли? Это группа Cannibal Corpse, Death Metal. В 1988 году появилась на свет в городе Буффало. Ну что ж, прикол хотите? Город-побратим Буффало в России, знаете кто? Тверь. В общем, в Твери есть, наверное, свой Cannibal Corpse. Тут интересно мне. Ну да ладно. Так, в Буффале распались две металлистические дэт-метал группы. Tyrann Sane и Beyond Death. А вокалистов взяли вот из третьей Death Metal группы Левиафан. Такое впечатление, что все в Буффало долбят Death и Black Metal. Ты понимаешь, центр сталелитейной и мукомольной промышленности Соединенных Штатов Америки. Вообще, Cannibal Corpse является самой популярной в мире Death Metal группой, продавшей более 2,5 миллиона экземпляров альбомов. Они выпустили 15 их штук, наклепали на сегодняшний день. Самая запрещаемая в мире группа. Обложки альбомов и тексты песен, связанные со смертью, насилием, изнасилованием, изнасчением, некрофилией, людоедством. Типичный день, в общем, жителя Буффало. Это шутка была. Коллектив и сегодня активно работает, расшибая бошки зомби. Ну и мы окунемся на пяток минут в кровищу. Альбом 2021 года Violence Unmentioned и песенка Follow the Blood.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: У каждого из нас есть тень. А никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так? И что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки». Город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея». Тень. Поехали. Поехали.

вену пробила игла. Я превратилась в метаморфозу, и жизнь

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

0: Релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.

0: участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». А трек называется «В тишине, город Беломорск. Поехали».

Больше ждать не верю даже снам. Туман рассветный смешивает с дымом. В сердцах кричит, сказала, не предам. Я ей поверил, рай построил мнимый. Уставший ждать отчаянно не спит, седьмую ночь рассматривает звезды. Он исхудал, он голоден, не брит. Ее любовь нужна ему, как воздух.

этой сойки. А сколько же воздвигли пирамид Тутанхамоны, прославляя стойкость.

ищет силуэты. Он жарко шепчет, без нее погиб. Великий Боже, Боже, посоветуй. Прости меня, не знаю, как вернуть. Я настрадался, жизнь теперь не в милость. Я не могу былое зачеркнуть, не в радость все, что до недавно льстило.

уставший ждать, идет ее искать. Терпеть разлуку больше он не в силах. А на столе исписана тетрадь. Там все стихи написаны для милой.

бульвар. Приходи, на маяк погляди. Новый час, ты пропой, что родной

бульвар. Приходи, на маяк погляди. Новый час, ты пропой.

мимо. Ничего опять не хочу. Тихо-тихо засыпает снегом город серый и чужой.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот. А его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Чарльз Райт and Rhythm Band с 103-й стрит. Вот такое длинное название группы Soul Funk. Они играли. Почему они? Почему я рассказываю о этой группе? Виной всему охренелая композиция. Express Yourself. Ее столько перепевали и переделывали, даже Анджелина Джоли дрались с Брэдом Питтом под эту песню. NWA рэперы использовали в своем творчестве. Написал ее Чарльз Райт, паренек из города Кларксдейла, Миссисипи. С хлопковых плантаций в начале 50-х переехал в Лос-Анджелес и потихоньку начал карабкаться на поп-олимп. И получилось так, как получилось. Надо грызть и разгрызешь. И в 70-м году пришел успех. Третье место в хит-параде Yes, Rhythm and Blues. Вырази себя. Express yourself. Express yourself. Express yourself.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио – это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
2: Циклоны город встретились так рано. Циклон с собой тучи приволок. Забыты все театры, все экраны. Экран мой на сегодня потолок.

И теперь я до смерти остался один. Две стены, три окна и четыре картины. На стене пустота, за окном карантин, на картинах лицо пожилого мужчины. Он земля, я зерно.

и печали, и отвагу. Теплый ветер и вечер, и солнце в пыли. Перекладываю я, кладу на бумагу. Бог у Бога портянки украл и привет. Бог натер волдыри, ему больно, хромает.

ему, ему не хватает. Трудно ночью лежишь и мозгами шуршишь.

0: глазах и сединком в проборе. Общий смысл мне понятен, вопрос в мелочах, что обсудим в последнем с тобой разговоре. За тебя я полцарства, две трети коня, а попросишь и жизни годочек дарую. Ну а ты, не торгуясь, всю жизнь за меня, было б две, отдал бы, отдал бы и вторую. И мы можем не видеться, жизнь или две. Я чего-то устал, я посплю, если можно. Верю я, ты придешь, жив и бодр вполне, и разбудишь меня. Осторожно.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

сеют тьму, рассуждая, кто кому. Хвастался отличник Петя, что умнее всех на свете. «О, хороший пионер!» — молвил демон Люцифер. Вася маленькую Олю по макушке стукнул больно. «Даже у детей война!» — усмехнулся сатана. Мальчик Коля, толстый очень, доедал 20-й пончик. Кока-кола их запил, Вельзевулу угодил. Местный хулиган Аркашка ущипнул за зад Наташку.

она хохотнет и занес ее в блокнот. У Наташки кукла краше, с завистью сказала Маша. Комплиментов ей фонтан отпустил Левиафан. Не пошел во двор Ерема, позевал, остался дома. За Еремой с этих пор зорко смотрит Бельфигор.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

тебе из-за зеркалья, сквозь дымку призрачных картин. Познать пытаюсь мироздание. Я здесь один, всегда один. Тюрьма без стен, замков, решеток. Мир перевернутый вверх дном. И слов больных коварный шепот. И гиблых песен тяжкий стон. Застывший миг, ты так ужасен, что взгляд невольно отвожу. Ты кровью жизни сочно красен. Видение прочь я провожу. Из-за зеркалья выход спрятан, он в лабиринтах черных скал. На неоткрытых белых пятнах, на чувствах, что я потерял. Я рвусь к тебе из-за зеркалья, мой труден путь, но я прорвусь. Пусть не познаю мироздание, но лишь

0: Релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот. А его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

140-160 разгоняя туман, прохладный сонный туман раннего лета. Ты относительно инь, я относительно ян.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
2: На пути. Группа Фильм. Город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали.

закроем дверь. Включи свет. Ты так не любишь, любишь, любишь, любишь, любишь, любишь в темноте. Целуй меня везде.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь. P.O.D. Выплата в случае смерти. Американская христианская нью-металлистическая группа из Сан-Диего, Калифорния. Опять юг США. Да, ребята, есть и такие группы. Не всем же сатанизм культивировать. Музыканты метафизически переносят смысл названия на Христа, искупившего грехи всех, проданного людьми. Сильно, по-моему. Образовался коллектив в 1990 году. Является родоначальником наряду с Корн стиля New Metal. На сегодняшний день выпустил 11 студийных альбомов. Работают, гастролируют и радуют фанатам. Порадуемся и мы. Бум! P.O.D.

0: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».
1: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь. Можно играть блюз, не помню ноты, можно глотать пыль дальних дорог. Можно продать дом, кормить енотов. Один итог, и мы едем домой, едем домой, и мы едем домой, домой, и мы едем домой, едем домой, и мы едем домой, домой. Можно с утра мечтать о новых далях, можно летать во сне и видеть свет.

своим враньем. Но мы едем домой, едем домой. Но мы едем домой, домой. Но мы едем домой, едем домой.

0: Участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
2: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

светит нам снег рассвета. Судьбы предрешены. Быть может, осколком ветра будешь я или ты. Нам на голову светит правда, а у каждого гниль в душе. Луч первого солнца света — это повод, чтоб быть в пути. Нам солнце светит правдой, нам дует луна росой в спину, чтобы вернуться туда, где ты был собой. У каждого своя правда, а ложь всегда одна. И каждый желает вернуться всегда на круги своя.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция» неформатного. Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть, во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластеры», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь. Пиория, штат Иллинойс, Мат Двейн, нью-метал. Жесть жестокая. А кто не видел их живьем, посмотрите клипец. Парни из глубины иллинойских заводов. А чё? Чад Грей работал на заводе, получал свои 40 тысяч баксов в год. Так он бросил работу, размалевал рожу и стал вокалистом крутейшей нью-металлистической группы США. Сами музыканты группы считают, что они играют математический металл. Как-то Мэтт Макдонах пошутил, что при написании музыки они использовали греческие счеты. Короче, надо слушать. Мат Двейн, Happy.

0: участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На работе сидел, и что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитатив сделал просто. Ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки» Александр Клементьев, город Чапаевск. Трек называется просто «Осень». Поехали!

Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара на стену повесила? Где аккорды за душу, что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше

снег падает, тает в лужах. Он никому не нужен, дело уже к весне. Вроде пустая помеха,

20 лет я называл тебя весною, а в 24 была ты летом, а в 35 ты превратилась в осень, зимой была ты. В 48, в 15 лет я называл тебя фиалкой, а в 24 была ромашкой, а в 35 я называл мимозой, а в 48 была ты.

я называл тебя невестой, а в 24 была женою, а в 35 я называл подругой, а в 48 безмозглой дурой. В 15 лет мы целовались где попало, а в 24 нигде попало, а в 35 чуть-чуть и то по пьяни, а в 48 со

0: мальчик мой.
1: Участники сборника «Грани».
2: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов. Трек называется «Колыбель». Поехали! Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: 14-й трек второй пластинки «Грани». Наши питерские друзья, группа «Асбест» со своим треком «Волки». Поехали!

и даже где-то сам читал, мол, будто любит женщина ушами. А у мужчин, мол, все не так, и муж — это звук пустой. Мужчина, мол, силен в любви глазами. Я эти факты проверял не раз. Согласен, все, что врут про уши женщины, бесспорно. Но утверждать, что у мужчины главный орган — это глаз, по меньшей мере, несерьезно.